Слушайте радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

DFM. Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 4 часа. Radio DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама. Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
1: Jaguar F8 – для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18+01.05-31.05.26. Подробнее об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел.
5: Это не дело.
6: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: А теперь тусовка.
9: On DFM.
8: DFM.
9: Потому что радио DFM.

0: Реклама. Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
3: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18, плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел.
6: Это не дело.
7: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
1: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Welcome back and right now.
9: А теперь тусовка.
8: On DFM.
9: DFM. Потому что радио DFM.

0: Радио DFM. DFM.
1: В Москве 7 часов. Radio DFM.

0: Объективно или симметрично?
1: Симметрично.
0: Ну что, ребята, на самом деле спорт ближе, чем кажется. Вот встретились мы с Саймоном сегодня у входа на работу. Я поехала, конечно, на лифте, а он, как всегда, пешочком потопал на 8-й этаж.
1: Я пешкодралом. Вот, драл все лестницы, знаешь, пока шел. Кстати, кто победил-то? Интересно, я не помню.
0: Я, конечно, первая приехала.
1: А почему ты не обозначала, что ты уже вышла из лифта?
0: Я победила, так и должна была сделать. Нет, правда, молодец. Ну, вот он, спорт. Вот мы думаем, как тяжело себя заставить дойти до фитнеса. Пришел на работу, пешочком поднялся, да? Вот тебе и...
1: А ты...
0: Находил шаги.
1: А ты знаешь, что я так каждый день?
0: Да, я в курсе.
1: Но за победу, конечно, вот... Да, сегодня Катя меня уложила
0: да,
1: по полной.
0: Звание ленивый достается Кате Бодровой.
1: Зато это двигатель прогресса. Лифт бы не сделали, если бы и не существовали такие, как ты.
0: Да, это правда.
1: А то по лифту, точнее по лестницам, знаешь, пешкодралом не всем дано.
0: Кстати, ребята, у нас впереди игра «Разбирайка». В завершении нашего эфира мы подведем итоги, а пока можно постепенно в нее вливаться. Что мы в ней делаем? Отправляемся в группу ВКонтакте, отправляемся в наши мессенджеры и максимально смешно расшифровываем аббревиатуру НЛО. НЛО.
1: Понял.
0: Кто сделает это смешнее всех, тому отдадим фирменный мерч от Радио ДФМ.
1: Крутой причем. Ну что ж, не ломайся, огурчик, да?
0: Надо любить облака.
1: Облака бело...
0: Гривые.
1: Лошадки. Огурчики. Огурчики.
0: А вот еще нельзя ложить очки. Все знают, что их надо класть.
1: Ты сейчас... Excuse me?
0: Класть.
1: Серьезно?
0: Угу.
1: Очки кладут?
0: Угу.
1: Не ложут?
0: Нет, не ложут.
1: И не ложают?
0: Не ложат.
1: Но с этого дня я буду ложать очки.
0: Ложат только на проблемы.
1: Слушай, ты меня просветила. Вот ради чего я сегодня проснулся-то.
0: Ну что, ждем более смешные версии. Готовы отдать за это приз. Еще раз в группе ВКонтакте, в мессенджерах. И там же оставляй заявку на пробушку. Как зовут, в каком городе живешь, кого хочешь разбудить.
1: Да, и там же заказывая поздравления с днем рождения. Ну что же, сейчас будем ложаться пятницу или как? Или класть пятницу?
0: Не, класть на пятницу не нужно.
1: Окей, не кладем, значит, встречаем постоянный праздник, который приходит всегда вовремя. Let's go, наш гимн.
2: It's Friday, then it's Saturday, Sunday. What?
1: Буяка! Данун, Туна, what? Катя, погнали!
0: Погнали!

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Слово микс.
2: Конничива, дорогие люди. Будем бодрее, чем соседи с перфоратором. Это добудительное шоу, правда, без перфоратора, под названием
1: «Разбудильники».
2: Здесь добудительница без перфората, без перфоратора, опять же, Катя Бодрова.
1: И тот самый Саймон.
2: Ну что же, это слово «микс», единственная игра, где фраза «Ефок ан вон дувком» — абсолютно нормальный напиток. Ты угадала, что это?
1: Да, это латте на фундуковом.
2: Нет, кофе.
1: А, кофе.
2: Да. Ефок — это кофе.
1: А, ефок.
2: Ефок, да. Ан вон дувком.
1: Я бы продула в этой игре. В отличие, сильно надеюсь, от Ольги, которая живет в Армавире. Оля, привет.
2: Вау.
3: Да, здравствуйте, доброе утро.
2: Здравствуйте. А как, Армавир?
1: Армавир.
2: Как красиво.
3: Краснодарский край.
2: Вау, Краснодарский край, вау.
1: Ну,
2: Армавир.
1: Что там на юге России? Как там? Хорошо у вас?
3: Армянский город.
2: А, армянский город? Кстати, а как сказать привет на армянском? Как будет привет?
3: Не знаю, я не армянка.
2: А, понял. Значит, я обращаюсь к искусственному интеллекту.
1: Я знаю, как...
3: Ну, просто говорят так, армянский
1: Борес,
3: город.
1: Борес, нет?
2: Пантарес?
3: Борес.
1: Возможно.
3: Да.
1: А я знаю, бокчка. Как на армянском...
3: Я могу сказать вам бокчка.
2: А да. Это что?
3: Денег нет.
2: Кстати, я нашел.
1: Мантра на этот день такая себе.
2: Это Барев.
1: Барев.
3: Да,
1: Барев. А есть еще Эскесрумэм. Это я люблю тебя.
2: Слушай, почему все так армянский язык лучше меня понимают? А как будет еще раз денег нет? Как будет? Как будет денег нет? Еще раз, напомни.
3: Похчка.
2: Почка.
1: Почка.
3: Почка. Да, почка. Денег
1: похчка.
3: Нет.
1: Похчка. Денег нет, почка.
2: Да.
1: Ну что, Оля, у нас игра «Слово микс» впереди. Мы называем тебе устойчивое выражение русские, на русском, не на армянском языке, которое ты наверняка знаешь, но буквы там расположили в хаотичном порядке. Твоя задача — расшифровать хотя бы 3 задания из 5. Справишься — заберешь фирменный мерч от Радио ДФМ. Готова?
3: Готово.
2: Окей, слушай внимательно. Есть ломанный русский язык, а есть сломанный. Вот сломанный — это у меня изо рта выходит. Так, первая фраза. Ладье в пяшле. В пяшле, вот так.
1: Ладье в пяшле.
2: Ага.
1: Это когда что-то уже готово.
2: Угу. Закончено, да?
1: Да. И да, не переживай.
2: Не лаваш точно.
1: Ладье можно как-то перевернуть,
2: это
1: попробовать.
2: Главное убор. Вот. А, последнее да. Слово. То есть.
3: Кепка.
1: Кепка, а есть.
2: Как у ковбоев? Как это называется? У ковбоев.
3: Шляпа.
2: Молодец! А если в шляпе что-то есть, если все закончилось?
1: Все закончилось. Завершил какой-то проект.
2: Да?
1: Ну все.
2: Деньги получил в руке. И
3: дело в шляпе.
1: Да!
2: Браво! То есть это случай, когда ты уже не говоришь, что в почке.
3: Молодец, Саймон, подсказал ему.
2: Так, еще есть одна фраза. Тушки в ротанус.
1: Тушки в ротанус. Это не когда тебя кто-то выбесил, нет. Это когда что-то посерьезнее тебя просят. Давай посерьезней.
2: То есть отодвинь вообще вот все эти...
1: Вот этот юмор.
2: Этот ержака, да?
1: Mm-hmm.
2: Вот. В одну...
3: Боже, что это?
1: Тушки попробуй перевернуть.
2: Тушки?
1: Это не... Это как и юмор.
2: Да.
1: Ну, даже какие-нибудь.
2: Анекдот — это вид... Это вид... Ну, если ты что-то рассказываешь, чтобы люди смеялись, это называется...

0: Шутка, правильно?
1: Шутка, да.
0: Да. А если отодвигаешь эту шутку в левый бок? Шутки в сторону! Да. Можешь один закрепим?
1: Ну, давай.
0: Одну фразу,
1: давай.
0: Так, ой. Талозое мервя.
1: Талозое было мервя, говорят вот так.
2: Как таландое?
1: Талозое мервя.
0: Есть серебро, а покруче это...
2: Золото.
0: Молодец. А когда ты смотришь на часы, что наблюдаешь? За что наблюдаешь?
1: Золотое.
0: Золотое. Почти. Сердце. Так. Не сердце.
2: Сердце. То
0: есть, у тебя часы есть, правильно? Часы есть. Ты смотришь на часы и наблюдаешь.
2: Золотое время.
0: Конечно! Мы это сделали!
1: Совместными усилиями мы справились. Ну, куда полезнее было узнать много слов на армянском языке, например.
0: Да. Почка — это нет денег, да. Это мы запомнили.
1: Ну что, мы поздравляем тебя, Оля, и отдаем фирменный мерч от Радио Дефа.
0: И у тебя 5 секунд на горячий привет.
2: Я передаю привет всем. И вам в первую очередь, потому что вы самые крутые. На DFM.
0: Спасибо.
2: Саймон, я из-за тебя только и позвонилась.
0: Ничего себе.
2: Чтобы тебя услышать лично. Потому что каждое утро, идя на работу, я слушаю вас, DFM.
0: Очень приятно.
2: Спасибо вам огромное.
0: И вам.
2: За то, что вы нас радуете каждое утро. Спасибо вам огромное.
0: И вам всем вообще зиба-зиба. Оля, зиба-зиба.
1: Ты как с родственницей.
0: Да,
1: и вам.
0: На этой позитивной ноте я хочу сказать Барев Армавир. Это привет.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему падеж в русском языке такой непостоянный? Например, есть король, нет короля, есть фасол, нет фасоля. А мне сказали, так нельзя.
3: Реклама. Мечтаете о капитальном заборе или навесе? Начните с правильных блоков. Архитектурные блоки «Штайнгот» – долговечная альтернатива кирпичу. Устойчивы к любой погоде, а внутри есть канал для скрытой проводки. Сочетается по цвету с брусчаткой, подчеркивая архитектурную целостность объекта. Блоки «Штайнгот» – фундамент вашей безопасности и комфорта. Шевченко 99Б, телефон 548-777. Подробности на сайте smallkirpich.ru.
4: Смоленская керамика на века.
5: Школьники, с 5 по 11 класс. Школа креативных индустрий на базе Смоленского государственного института искусств объявляет набор на 26-28 учебный год. Направление: дизайн, фото-видеопроизводство, электронная музыка. Заявки на сайте института.
6: Нужен песок, гравий, щебень. Достанем из-под земли. В прямом смысле. Компания «Спецстрой-67». Доставляем песок, гравий, щебень, землю, асфальтную крошку. Быстро и надежно. Все материалы напрямую с карьера, без посредников, по низким ценам. Компания «Спецстрой-67». Звоните 69-99-79. Рыленкова, 34. Спецдефисстрой67.ру.
7: Старый автомобиль больше не радует? Пришло время что-то менять. Трейд Авто. Проверенные автомобили с пробегом на любой кошелек. Скидка до 100 тысяч рублей по программе Трейд-Ин. Внимание! Мы переехали с проспекта Гагарина на Николаева 74. Приезжайте, выбирайте, наслаждайтесь. Звоните 63-00-04. Трейд Авто на Николаева 74.
8: Финансовый университет в Смоленске объявляет набор абитуриентов на очную, очно-заочную и заочную формы обучения по перспективным направлениям бакалавриата, магистратуры и специалитета. Экономика, менеджмент, бизнес-информатика, юриспруденция, таможенное дело, туризм. Финансовый университет успешно прошел государственную аккредитацию. Телефон приемной комиссии Смоленского филиала финансового университета 35 88 99.
9: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99-68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
10: Выгодные условия для вашего зрения. Только с 15 мая по 15 июня скидка 15% на хирургическое лечение катаракты и лазерную коррекцию зрения. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Наш адрес: Смоленск, Нормандии, Неман, 25. Телефон для записи 268-468. Скидка предоставляется пациентам, прошедшим диагностику с 15 мая по 15 июня. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1800 квадратных метров в городе Рославль. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами, собственный земельный участок. Телефон 68-67-77.
3: Телефон рекламной службы радио DFM в Смоленске 38-85-95.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп. Мемоскоп.
2: Hello, D-вселенная. Это антидепрессо-шоу «Разбудилники». С колодой карты мемо в руках наша мема-синьора Катя Бодрова.
3: И нейропаперенчино, что в переводе «черный перец». Саймон.
2: Прего. Грация. А сейчас мемоскоп, космический прогноз с запашком позитива.
3: И сегодня звезды расскажут, какой ты аксессуар.
2: Ух ты! Ну что же, это типа барсетка, да?
3: Ну, если хочешь, будет так.
2: Давай дам тебе сам барсетку.
3: Барсетку.
2: Окей, начинает, как всегда, Овны.
3: Вы похожи на брошку, способны красиво скрыть любую брешь.
2: А, окей, теперь барсеточка.
3: Тельцы, барсетка. А если не нравится, то бейсболка. Звезды напоминают, пора готовить тело к лету. Этот день лучше всего посвятить спорту. Ну, вот ты уже начал, ты уже по лестнице поднялся.
2: Вот, да, или наоборот, да, то есть лето к телу, да? Окей, близнецы.
3: Сегодня вы кожаный ремень, держите форму и не даете всему развалиться.
2: Как папины, которые мы никогда не видели, да? Но висит и угрожает. Раки.
3: Вы шелковый платок на голову. Хочется развиваться по ветру в кабриолете, а не под кондиционером в офисе.
2: Блин, Кат, когда мы только приехали в Россию, не поверишь, мы же думали, что только Тупак Шакур вот так завязывает этот платок.
3: Так.
2: А мы увидели, как так бабушка. Мы думали,
3: так он слезал у русских бабушек, этот стиль.
2: Возможно. Мы думали, какие у вас тут гангстер-бабушки вообще в теме. В это,
3: а теперь они в кедах такие, да. На оверсайзе.
2: Да уж. Ну что ж, львы.
3: Сегодня вы чокер. Вечер пятницы. Обещает жаркие знакомства.
2: Да, в переводе на русский это как бы, ну, легкий душитель. Где вы?
3: Вы сумка, которая вписывается в любой образ.
2: А, и все?
3: Угу.
2: А, барсетка, да, правильно? Опять же, виси.
3: Сегодня вы аккуратная заколка. Все держите под контролем и спасаете чужой хаос.
2: Скорпионы.
3: Вы как солнечные очки. Без вас за 9 дней до лета никуда.
2: Очки не ложат, да? А докладывают, да?
3: Кладут.
2: А, кладут. Блин, надо запомнить. Стрелцы.
3: Сегодня вы кулон, который достался от бабушки. Ну, которая вот завязывает, как Тупак Шакур. Себе косынку. Теплый, личный и немного про ностальгию.
2: Козероги.
3: Вы как набор браслетов. Разные, звонкие и веселые.
2: Слушай, эти браслеты такие умные стали, да, вообще? Даже есть, которые нельзя снимать, то есть и с ними спишь, и он сливает все данные о твоего здоровья, о твоем здоровье, короче, ну...
3: А, ну это умный браслет.
2: Да, совсем умный вообще. И, ну, с тобой не расстаются, знаешь. Так, и остаются... Все, да, наверное, да, сегодня?
3: Водолей.
2: А, водолей, а.
3: Вы дорогие часы. Выглядите статусно и напоминаете всем, что время – деньги.
2: Рыбасы.
3: Сегодня вы массивное кольцо, заметно издалека и способно украсить даже самый скучный день.
2: И все, да, сегодня, да? Mm-hmm. Или из минус есть, нет?
3: Не-а.
2: А ты помнишь, как называется эту невкусную рыбу, которую нам то ли вчера, что ли, говорили?
3: Аклеус? Что-то такое?
2: Нет. Аклеус?
3: Не помню.
2: Что на греческом Аклеус? Аполло, Аполлон. Ну ладно, это все «Разбудилники». Только что был мемоскоп. И всем зиба-зиба за внимание.
0: Шоу «Разбудилники» на радио DFM включил. Правильно делаешь. Ха-ха.

0: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
0: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
4: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
5: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max с комплектацией комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
6: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
7: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
8: Подробнее на t2.ru.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый 190-200 граммов, 639 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте!
11: А поехали всей семьей!
12: С этой фразы начинаются самые ценные моменты.
13: Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. От 3 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
14: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
0: Right now. А теперь тусовка.
15: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.
15: DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Катин-хламник. Катин-хламник.
2: Тири-тири-бэнг-бэнг, хаюшки, Димир. Это твой утренний эспрессо прямо в извилине под названием шоу «Разбудильники». Напротив меня фея с чемоданом знаний Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: Шкурка банана светится синим под ультрафиолетом. Хочешь еще интересный факт не из мира банановедения? Лови прямо сейчас в рубрике «Катин хламник».
3: В этой рубрике я достаю рандомные факты своей головы, которые зачем-то там хранятся. И вот очередной. У Казановы было всего 132, ну, скажем, любовные победы. Я когда узнала этот факт, я думала, что сильно больше.
2: Да, это все мало.
3: Ну, у меня есть, скажем, приятели в окружении, так, у которых чуть побольше даже в 21 веке. Так. Просто Казанова признан самым-самым, да, человеком, у которого было
2: Ну, ты знаешь, тогда
3: побед.
2: Же ну, меньше людей были на земле, во-первых, и они чуть меньше
3: ему
2: жили.
3: Ему просто не хватило?
2: Да, не хватило, понимаешь? Мы же не учитываемся, сколько раз как бы они знакомились.
3: Ну, тоже верно, но он вел дневничок.
2: Ага, вот как.
3: Опять же, как многие мои приятели. Ведете же, ну ужас какой.
2: Почему ужас? Это же воспоминание. Ну, человеку приятно, наверняка.
3: А что вы там пишете, интересно, имя?
2: Ну, ты знаешь, у меня есть ощущение, что сначала начинается имя и фамилия.
3: Или просто номер.
2: Потом уже...
3: Катя 59.
2: А потом номера или там кодовое слово, цвет волос, я не знаю.
3: Чтобы, ассоциативный ряд, да, чтобы вспомнить,
2: ну, конечно,
3: как это было. Ой, удивительные парни, существа, конечно.
2: Тем более, мне кажется, до определенной цифры просто перестают работать дневник. Так что, может, у Казанова дневник сломался.
3: Возможно. Хотя, когда читаешь Джованни Джакомо Казанова, тут даже само
2: Джованни,
3: имя...
2: Джакомо.
3: Вот. Джованни.
2: Джакомо.
3: Пойдем. Я свободна вечером в пятницу, Джованни.
2: Слушай, вот это уже сюжет для короткометражки. То есть кино снимаем «Казанова 2».
3: Переквалифицируемся?
2: Нет, «Казанова 132».

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Оу, дамы и господа, ladies and gentlemen. Сибири-ба-ба-ба-ба. Come on now.
2: Рэп.

0: все города накрыло.
1: Реклама.
2: Успешное лечение начинается с точной диагностики. Смоленский центр МРТ-диагностики МИПС. Современные диагностические исследования на передовом оборудовании. Бесплатная консультация по результатам обследования. Первый Краснофлотский переулок, 15. Территория железнодорожной больницы. Телефон 64-88-08.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Vita Wellness Park. Новый клубный фитнес. Бассейн, финская сауна и хамам в центре Смоленска. Панорамный бассейн, тренажерный зал и кардиозона с видом на город. Vita Wellness Park. В центре города. В центре внимания.
5: 22-17-27.
4: VitaWellnessPark.ru.
6: Стройка заморожена. Подрядчик с авансом пропал. А по договору одни наши обязанности прописаны.
7: Претензию направляли?
6: Я не юрист. Куда обращаться?
7: Живешь на Смоленщине? Будь строителем. Но если спорить, будь с адвокатом. Звони в «Феникс». Адвокатское бюро «Феникс». Правовая помощь инвесторам, застройщикам и подрядчикам. От взыскания неустоек до разрешения субподрядных конфликтов. Адвокатское бюро «Феникс». Телефон 46 05 50.

0: полном порядке.
1: Модифицированный песок для заполнения швов, брусчатки и плит от немецкой торговой марки Quick Mix Fugensand. Эксклюзивный представитель Fugensand в Смоленской области. Компания «Смоленская керамика». В наличии три цвета. 607-300. Шевченко 99Б.
2: Новое обеденное меню в рестобаре «Ликью». С 12 до 18 часов паста ручной работы, супы, салаты и горячие от 290 рублей. Приходите обедать на Николаева 23А. Ликью 26 87 68.
3: 30 и 31 мая в Смоленске. Фестиваль «Энергия детства» на базе спортивного комплекса ЦСКА на улице Багратиона. Мини-футбол, панна, тэгбол, теннисбол, брейк-данс, лазертаг, скалолазание, VR и шахматы. Активность для каждого. А также мастер-класс от школы бега «Тим Лидер» из Санкт-Петербурга. Приходи всей семьей и с друзьями. Вход свободный, без возрастных ограничений.
4: Кто предложит двери мне по приемлемой цене? Кто подарит мне мангал, чтоб шашлык на нем шкварчал? Это он, мой любимый «Бастион». Компания «Бастион». Каждому клиенту дарим мангал. Индустриальная 5, 40 44 19, bastiondor.ru.
5: Печь инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-info.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты. 16+.
6: Телефон рекламной службы радио DFM в Смоленске. 38 85 95.

0: будильники на радио DFM.
1: Бум, шакалака, алоха, ди пипл. Если фраза «наступил новый день» ощущается как «наступил новый день на тебя», мы прогоняем эту хандру в шоу.
2: Ну, точнее,
1: в хандрагонном шоу.
2: Разбудильники. Меня зовут Катя Бодрова.
1: Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец, Акбалао Мэри Околанджа.
2: Тот самый Саймон.
1: Ауа, е.
2: И мы продолжаем расшифровывать максимально смешным образом аббревиатуру НЛО. Принимай участие в игре «Разбирайка», отправляйся в группу ВКонтакте, под последним постом можно присоединиться, или пуляй в наши мессенджеры, в личку в том числе. Я уже хихикаю над некоторыми версиями.
1: Да?
2: Давай зачитывай.
1: Кстати, есть, по-моему, такая группа, если не ошибаюсь, НЛО, да, кажется?
2: Угу.
1: Так, но надо лететь в отпуск, то есть НЛО пишется у нас в мессенджере. Лететь надо в отпуск.
2: Хорошо. Mm-hmm. Ольга Захарова, неудачно лизнул обогреватель.
1: Хорошо, что не качели зимой. Это как обычно, да, язык присобачивается.
2: Mm-hmm.
1: Так, НЛО. Ну-ка, ломай! Орангутана.
2: Ну-ка, ломай. А, ну окей.
1: Ну, лови. Надо... Блин, что-то у меня не придумывается сейчас.
2: А, ты сам что-то придумываешь? Я думаю, ты зачитываешь существующие.
1: Все, существующие сейчас поищу, найду.
2: Ну, давай я дальше. Нереально ленивый организм. Ну, вот в пятницу это особенно актуально.
1: Александр пишет, надо лениться ответственно. То есть ответственный поход к лени. Ну, видишь?
2: Тоже надо. Незаметно лизнул оладушек. Александр и Ваня наставил.
1: Он лизнул и съел или оставил?
2: Это не знаю. Это когда бабушка, знаешь, бьет тебя по рукам. Да погоди, сейчас дожарю, поешь.
1: Я всегда думал, что оладушки пишется через букву А, а вот оказывается через О. Оладушки.
2: Нажралась, лежу, осознаю.
1: О, надеюсь, она именно едой.
2: Надежда написала. Ну, слушайте, мне нравятся те версии, которые уже прилетают. Ждем еще больше. И в завершении эфира наградим фирменным мерчом от Радио DFM самый смешной коммент.
1: Да, расшифрует НЛО. Вообще ни слова не было про инопланетян. Кстати, пока. Молодцы. Что ж, у нас также есть такой досуг, который называется «Пробушка». Заказываем. Где?
2: Оставить заявку можно в группе ВКонтакте, там же, под последним постом, или в наших мессенджерах.
1: И там же не забудь заказать своих близких по-хорошему. Это называется «Поздравление с дыре», короче. Ну что ж, это прекрасный день, солнце светится в столице. Понимаешь, что в Томске 0 градусов, но не переживайте, скоро до вас дойдет.
2: И до вас дойдет.
1: Да, и до вас дойдет. Но главное, чтобы в помещениях у вас тепло. Да? Ну что, встречаем пятницу. Welcome!
2: И наш пятничный гимн.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Я диджей Саймон Черный Перец, Акбала Обери у Холанджа.
1: Лучше не спрашивайте, над чем смеется Саймон.
2: Да.
1: Так, заявки на пробушку получены. Группа ВКонтакте под последним постом. Я буду зачитывать отсюда.
2: Оттуда, да?
1: Mm-hmm.
2: Так, а я отсюда. Это там, где у нас мессенджер. Ну что же, погнали, смотрим. Так, присылает сообщение. Александр. Доброе утро, веселый. Так, это у меня мозги фонят, нет?
1: Вот что-то фонит у нас, да.
2: Окей, все, перестали фонить. Так, доброго утра, веселый разбудяшкам из Фароса или Фороса.
1: Не знаю.
2: Из Фароса. Сделайте мне, пожалуйста, пробудильничек для настроя на работу. Вау, такие длинные слова. Я не знаю, что у нас название, что такое длинное. 13 букв. Вау. Окей, поехали. Делаем, да? Вот такой трек.

0: Вот это называется направление музыки фанк.
1: Фанк?
0: Да.
1: Доброе утречко, Катя и Саймон. Дальше интересно. Сейчас мы с батей едем в школу.
0: Окей.
1: А у нас контроша у Матеши.
0: Ой-ой.
1: Которую я не знаю, очень волнуюсь, волновалась всю ночь, и теперь не могу проснуться. Помогите, пожалуйста, разбудиться. Вика из Воронежа пишет. В общем, батя, контроша, матеша. Ключевые слова этого сообщения.
0: Все слова понимаю, кроме матрешки или как-то?
1: Матеша — это математика.
0: Математичка.
1: Матеша — математика.
0: О, понял, окей. Ну что же, математику мало кто любит, но не пуха, не пиру.
1: И бате привет.
0: Yeah.

0: ж, читаем ваши комменты дальше у нас в мессенджере. Этот раз пишет Арсений. Доброе утро, Саймон и Катя из солнечной Москвы. Разбудите, пожалуйста, меня, моего братика Демида и мою маму Динару. Мы едем сейчас... так, это, по-моему, только что читали.
1: А, да.
0: Нет, мы едем сейчас в школу и садик под вашей родиной. Это другое сообщение. Да. Этот раз уже едет Динара.
1: Доброе утро. Поздравьте, пожалуйста, мою дочку Киру с днем рождения. Ей сегодня исполнилось 4 года. Едем, слушаем вас каждое утро. Город Уфа. Кристина.
0: О, Уфа, включи тусовку. Бывал несколько раз. Очень понравилось. One, two, and three to the four.

0: будет у меня на завтрак.
1: Да? Ну что ж, потанцевали, попрыгали, теперь поиграем скоро.
0: Телефон прямого эфира, напомним, 8-495-956-101-2. Звони.
1: Да, что было на завтрак у тебя сегодня?
0: Это яйца.
1: О, не сомневается, не сомневаюсь. Ну что ж, повторишь номер для нас?
0: 8-495-956-101-2.
1: Для нас, которые еще не проснулись. Ну что ж, это шоу
0: «Разбудильники».
1: Всем бон аппетит, если завтракаешь, а если нет, ничего, до скорого. Включи тусовку.

0: Реклама.
1: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
2: А поехали всей семьей!
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
4: Ура! Премия!
5: И мне пришла!
4: И мне!
6: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
5: О, да!
7: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
8: А теперь тусовка.
9: On DFM.
8: DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: На паре.
2: Дигри-динга-донг. Ола, ди народ. Ты попал в зону, где даже одиночество находит себе плюс один. Бодро пожаловать в шоу «Разбудильники». У микрофона сваха 80-го уровня Катя Бодрова.
3: И опытный сват диджей Саймон.
2: Если есть левак, найдем правак. В игре на паре.
3: Играть с нами будет Владимир из Барнаула. Володь, привет.
4: Hello.
5: Привет-привет.
3: Тут как-то скромненько. Ты на работу или с работы, или с ночной смены?
4: Нет, я работу делаю. Работаю.
3: А, и параллельно с нами разговариваешь?
4: Да, одно другому не мешает.
3: Умничка. Вот мы тоже и работу работаем, мы с тобой болтаем.
2: Да, и не каждый день тебя встретят с фанфарами, да, вообще?
3: Ну да, проснулся в пятницу, уже победа. Володь, а у тебя есть пара в жизни? Девушка, супруга?
4: Да, супруга.
3: Как зовут?
4: Дарья.
3: Дарья.
2: Окей.
3: Тогда очень легко объяснить тебе правила нашей игры. Мы говорим тебе Дарья, а ты говоришь...
4: Владимир.
2: Все просто, все, приз забирай, и все, игра закончилась, нет?
3: Еще нет. У нас впереди перечисление разных персонажей, звездных личностей, а иногда просто предметов. И твоя задача — каждому найти пару. Если не знаешь, просто кричи дальше.
2: Угу. Или придумай.
4: Да, все понятно.
3: Нужно найти нам сколько? 5 пар.
2: Окей, начинаем. То есть, let's go. Так, Волан-де-Морт.
4: Ой, Гарри Поттер.
2: Ну, кстати, да, один правильный ответ есть.
3: Мастер.
4: Маргарита.
2: Браво! Второй правильный ответ. Павел Воля.
4: Еще раз.
3: Павел Воля.
4: Ой, Лисан Учашева.
2: Yeah. Это у нас третий правильный ответ.
3: Дюймовочка.
4: Ой, дальше.
2: Так, зовут Уйдалши.
3: Жадного крота не помнишь? Ну ладно.
2: А, Уйдалши, он имел в виду. Так, дальше, Аладдин.
4: Ковер-самолет.
2: Окей. Четвертый.
3: Больше пары, чем Жасмин, конечно. А футбольный мяч?
4: Ворота.
3: Хорошая пара.
2: И гол забил.
3: В раздевалку гол забил Владимир из Барнаула.
2: Катя, ты себе представляешь, что скоро чемпионат мира?
3: Да.
2: Вообще.
3: Будет шумно.
2: My God, обалдеть.
3: Скоро будем болеть. Пока мы за тебя честно болели. Володя, ты победил, ты справился. Забираешь фирменный мерч от Радио ДФМ.
2: Так, у нас Владимир из города Барнаул, да? Ну что ж, теперь есть ровно 7 секунд на привет.
4: Привет всей вашей команде, всему ДФМ. Вы очень сильно с утра радуете.
2: Зиба-зиба.
4: На любимой жене, детям, ну и всему Барнаулу.
3: Барнаул, включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему можно одевать, надевать, переодевать? А вот перенадевать или перенадеть нельзя! Нельзя!
3: В эфире радиоканал «Западный берег». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-67-00169 от 20 июня 2012 года. Выдан управлением Роскомнадзора по Смоленской области. Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
4: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно, с прояснениями возможен дождь. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 22 градусов. Ожидается северо-западный ветер до 12 метров в секунду. Влажность воздуха 63%. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Спонсор программы – компания «Ключ здоровья». ООО «Источник жизни». Чистая вода «Ключ здоровья» – источник свежести и природного вкуса. Покупайте артезианскую воду в фирменных киосках города и оцените качество, которому можно доверять. «Ключ здоровья» – вода в каждый дом.
3: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Давайте по-честному. Если есть возможность выиграть, надо ею воспользоваться. Теперь в Хавейл Сити Транзит В при покупке нового Хавейл вы каждый месяц получаете шанс выиграть путешествие номиналом 100 тысяч рублей, новый автомобиль или отдых. В Хавейл Сити Транзит В можно получить и то, и другое. Смоленск, Лавочкина, 105. Телефон 515-333.
6: Сроки акции с 1 мая по 31 августа 2026 года. Определение победителей ежемесячно, в пределах срока акции. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения. В дилерском центре Хавейл ООО Транзит В. Город Смоленск, улица Лавочкина, 105.
7: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
8: Медицинский центр «Оптима» приглашает всех желающих пройти видеогастроскопию и видеоколоноскопию во сне на оборудовании экспертного класса. Для вас комфортная палата подготовки и пробуждения. 56 03 50.

0: На радио DFM.
1: Реклама. Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
3: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с

0: по всем параметрам.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
3: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
4: А в Ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
5: Лента. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
6: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система. Система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
8: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса. Бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток, получим уже плюс 6 бонусов за литр.
7: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
8: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы. Информация на
9: сайте azs.tatneft.ru. Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
10: У меня дело выгорело.
11: И сам я выгорел.
12: Это не дело.
13: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
14: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
15: Up the next.
16: А дальше тусовка.
15: On DFM.
16: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Киносай. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. И по этой интригующей мелодии вы уже поняли. Это рубрика «Киносай» и кинорекомендация от Саймона на вечер пятницы.
2: Сегодня в «Киносай» один мини-сериал и один кинчик на выходные. А если любишь кино и сериалчики, welcome в мой мессенджер DJ MC Саймон. Думаю, найдешь что-нибудь по вкусу. Итак, начнем с мини-сериала. Мини-сериал, это называется сериалы, которые закончены. То есть часто бывает 6 эпизодов всего, то есть 6 серий, так. И история полностью рассказана, то есть без продолжения. Итак, британский криминальный сериал основан на реальные события, то есть на реальной истории обычных таможенных работников, которые в начале 90-х годов под глубоким прикрытием внедрились в преступные группировки.
1: Вау.
2: Называется «Легенды». Они получали новые такие личности, вот, которые называются «Легенды». То есть каждый получает такую новую личность. И пока они внедрялись, грань между ролью и реальностью постепенно стиралась.
1: Я даже знаю, кто в заметке записал этот фильм. «Таможенники». Так, переходим к фильму.
2: Да. Не менее загадочное, да? Ну что же, теперь, ladies and gentlemen, дамы и господа, хоррор о любви и одержимости, которые все обсуждают сейчас. Уже в интернете завирусился. Такого не было целых 17 лет, чтобы недорогой фильм собрал столько денег. Прикинь, фильм снят на какие-то 750 тысяч баков. Для кино это вообще даже не деньги. Фильм называется «Обсессия».
1: «Обсессия»?
2: Да, не слышали?
1: Mm-mm.
2: Obsession, это obsession по-английски, это одержимость, если переводить, да? Obsession. Obsession уже собрал более 30 лимонов. Был снят за 750 тысяч баков.
1: Вот это вложение.
2: Да.
1: Инвесторы такие.
2: Да. И, кстати, они причем дрались за этот фильм. Кто именно будет прокатчиком.
1: Да,
2: и,
1: да.
2: Да, в итоге один как бы взял верх. И удивительно, что фильм-то снял 26-летний режиссер по имени Кари Беркер, который раньше снимал только краткометражки для соцсетей. Это его мега-дебют. Прикинь, и дебют взлетел вообще в топ.
1: Умничка.
2: Ну что же, теперь о сюжете, да? Так, главный герой фильма – это безнадежный романтик. Он работает в музыкальном магазине. Он давно мечтает завоевать сердце своей подруги детства. Но шаг чувак не делает. Он постоянно такой нерешительный.
1: Знаем таких.
2: Знаем, да. Однажды к нему в руки попадает безделушка, которая, по слухам, исполняет желание. И, естественно, чувак загадывает, что...
1: Замутиться этой девушкой, чтобы своей подругой.
2: Да, чтобы она его вообще любила больше всех. Но, как говорится, бойся...
1: По своих желаниям.
2: Желаниям. Магия срабатывает мгновенно. Однако любовь девушки быстро превращается в нереально пугающую одержимость.
1: Поэтому это жанр хоррор.
2: Да.
1: Мне интересно стало.
2: Да.
1: Ой, парни, вот ищут джина вместо того, чтобы просто позвать девушку на кофе. Я поражаюсь.
2: Просто надо было сказать ей, что она тебе нравится. Нет, блин, надо пойти через безделушки, блин. И такой гемор себе вообще наработал.
1: Обсессия называется.
2: Обсессия. Вау, Кать, я жду, когда вы посмотрите и обсудим это вообще. То есть это ужастик не на тему вот этот пугалово, а именно... Такой психологический триллер. Как каждый раз она просто начала меняться, эта девушка.
1: Вау.
2: Это просто это мурашки вообще.
1: Я пообещаю тебе посмотреть на этих выходных.
2: Режиссеру 26 лет всего лишь вообще. Так что сегодня был мини-сериал «Легенды» и психологический хоррор, который сейчас вообще все, многие обсуждают. «Обсессия».
1: Кинчик на вечер пятницы найден. Спасибо.

0: Включи разбудильники на радио DFM.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики наше дыхание.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Ауа-ауа, микрофон чек, 1-2, 1-2. Да, ну что ж, погнали.
2: Рэп-прогноз.
1: Ну здравствуй, родная, мы тебе...

0: Реклама.
1: Элитная и бюджетная посуда для столовых, кафе, ресторанов и дома.
2: Кухонное, холодильное оборудование и инвентарь для предприятий торговли и общепита.
1: Одноразовая посуда, упаковка, хостовары, стеллажи, уборочный инвентарь, профессиональная химия, товары для пикника, тандыры и мангалы.
2: У нас есть все для вашего бизнеса и создания комфорта в вашем доме.
1: Смоленск, 25 сентября, 49. Подробности на сайте Общепит Гипер и по телефону 252-252.
2: Каждая кухня выбирает Общепит Гипер.
3: Доступные анализы. Когда о здоровье можно позаботиться выгодно. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Доступные анализы. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Финансовый университет в Смоленске объявляет набор абитуриентов на очную, очно-заочную и заочную формы обучения по перспективным направлениям бакалавриата, магистратуры и специалитета. Экономика, менеджмент, бизнес-информатика, юриспруденция, таможенное дело, туризм. Финансовый университет успешно прошел государственную аккредитацию. Телефон приемной комиссии Смоленского филиала финансового университета 35 88 99.
5: Так хочется, чтобы дом был не просто стенами, чтобы в нем было все продумано.
6: Панорамные окна, умный дом, индивидуальное отопление,
5: машина в подземной парковке,
6: а рядом школа, садик, парк.
7: Встречайте жилой комплекс «Ангара» от Metrum Group. Умный дом с видовыми квартирами. Звоните 620-620. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto. На Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
9: Стройка идет, и бетон нужен срочно. Рапат привезет безопасно и точно. Компания «Рапат». Бетон для вашего строительства. Собственное производство, современное оборудование, строгий контроль качества сырья. Индустриальная 9D. 56 90 90.
10: Мам, я не буду носить эти брекеты 3 года.
11: Знакомо? Часто проблемы прикуса замечают слишком поздно, когда лечение уже сложнее и дольше. Чем раньше заметить проблему, тем проще и комфортнее проходит коррекция прикуса. В Центре семейной стоматологии применяют методы ранней ортодонтии и технику направленного роста. Запишите ребенка на консультацию к ортодонту в Центр семейной стоматологии. Кирова, 29, Шевченко, 1/35. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95.
12: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
13: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха составит от 15 до 22 градусов со знаком «плюс». Ожидается северо-западный ветер до 12 метров в секунду.

0: 15 июня. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: будильники на радио DFM. Буяка, буяка, дратути, ди комьюнити. Если сегодня твоя продуктивность собирается уйти собирать мангал или шашликатор, еще до обеда, но бодро пожаловать в нашу сборную под названием шоу «Разбудилники».
1: Меня зовут Катя Бодрова.
0: Я Диджи Саймон, черный перец, Агбала Омери Окуланджа.
1: Тот самый Саймон.
0: Уи!
1: Наша игра «Разбирайка» по-прежнему ищет победителя. Тебе нужно расшифровать максимально смешную аббревиатуру НЛО. Сделать это можно

0: Ника, это точно. Так, нервный любитель окрошки.
1: Нервный?
0: Да. Это, я не любитель.
1: Соли мне, сметаны, быстро.
0: Ваше
2: вот это очень интересно.
1: Невероятно любвеобильный охранник.
0: Кстати,
1: Екатерина тоже.
0: Это больше, наверное, тебе. Вот ногти, лак, отпуск.
1: Ну, что-то на отпускном.
0: Как ешь, молись, люби.
1: Ну, НЛО тоже снова нарубил любимый. А, нарубил любимой окрошки.
0: А,
1: это забота.
0: Слушай, окрошка уже входит в лексикон у всех, да, вообще нелюбимый, то ли суп или салат. Так, смотри, у нас в мессенджере пишет Денис. НЛО — это наш любимый

0: Для всего.
1: Ну, да, и еще легче продать, как я понимаю, да, правильно?
2: Наверное.
1: Однушка.
2: Спросил вот у человека.
1: Двушка.
2: Который хозяину квартиры 10 числа отстегивает. Что, кроме того, что можешь принять участие в игре «Разбирайка», можно еще и заказать пробушку себе или близким людям. Группа ВКонтакте под последним постом. Как зовут? Где живешь? Кого будем будить?
1: Разбирайка, пробуждайка, сдерешка.
2: Сдерешка.
1: Все можно заказать прямо у нас везде. То есть в мессенджерах и, конечно, на площадке ВК. Ну что же, Катя, пока вот ты рассказывала, я думал вообще, почему меня так радует день? И понял, что, конечно, наступил праздник еженедельный.
2: Слушаем наш праздничный гимн.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Бодро пожаловать к нам. Я брат от другой мамы. Диджей Саймон Черный Перец.
1: Кто заказал пробушку в себе или близким, будем выяснять. Группу ВКонтакте под последним постом вижу. Послание скоро озвучу.
2: Тут столько людей по нас заказали. Так, пишут в нашем мессенджере. Женя, доброе утро, наши замечательные разбудильники. О, на связи! Ростов-на-Дону! Ну что же, пишет, что на улице красота, птички поют, солнышко светит. И как там еще говорят это?
1: Не знаю.
2: Солнышко блестит.
1: Ласточки с весною.
2: Так.
1: Феник нам летит.
2: Молодец. И дальше я ничего не помню. Ну вот это про Ростов-на-Дону. Давай я просто негласный гимн поставлю.
1: Давай, сейчас о нем говорим.

0: Рабочий день начинается с радио DFM. Настроение поднимается на все 100. У нас еще зима. Разбудите нам весну, пожалуйста. А всем вахтовикам поселка Ямбург огромный привет от Алены Киржаковой.
1: Ямбург?
0: Угу.
1: Вау, я не слышал, вообще интересно. А у нас ям — это корнеплод такой огромный, как 20 картошек. Когда складываешь, ям называется.
0: А если добавляешь бург, то это город вот этих...
1: Да, кстати, я как-нибудь...
0: Овощей.
1: Да, притащу, покажу.
0: Давай.
1: Вот, да, ям называется. По-русски ямс, а так ям. Ну что ж, let's go. Вот так для Ямбурга.

0: Gaga. Oh yeah. Пишет Денис, Катя и Саймон, с добрым утром. В нашем мессенджере пишет, сколько же вас позитива, пишет, что вы лучшие всех с пятницы. Зиба-зиба за комплимент.
1: Так, какие еще приветы прилетели? Доброе утро, Катя и Саймон. Разбудите весь город Альметьевск и мою семью Пантелеевых, просит Вероника.
0: О, был, да, очень люблю этот город. Альметьевск, включи тусовку. И Денис, зиба-зиба за комплимент.

0: что у нас пятница чисто в голове и настроение соответствующее. И впереди у нас игра «Разбирайка». Звонить никуда не нужно. Нужно отправляться в группу ВКонтакте под последним постом, расшифровывать максимально смешно аббревиатуру НЛО. То же самое можно сделать в наших мессенджерах. Скоро выберем лучший комментарий и наградим фирменным мерчом от Радио ДиАФМ.
1: Если ты не успел, запрыгай в последний вагон. Все, действуй. Скоро вернемся. Зиба-зиба за внимание. Та-ра-ра-ра. Это шоу

0: на радио DFM.
1: 30 лучших треков недели. Радио DFM. Расставляем по местам. Завтра в 15 в DFM. Топ 30.
2: DFM Top 30. DFM.
1: Реклама.
2: Лето.

0: Кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
1: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: А теперь тусовка.
3: DFM.
2: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Разбирайка. Разбирайка.
2: Хей-хей-хей, салютос, дирепсия. Если для тебя опа, это не часть тела, а очень пятничная атмосфера. Ты уже на нашей волне? Это шоу «Разбудильники». Напротив меня леди антикортизол Катя Бодрова.
3: Эндорфиноподниматель диджей Саймон.
2: Сейчас будем ломать аббревиатуры об колено в игре «Разбирайка».
3: Да, мы получили много расшифровок аббревиатуры НЛО, за что вам спасибо. Давайте прочитаем еще несколько и выберем лучший комментарий на сегодня, за что дадим фирменный мерч от Radio DFM.
2: Не, молодцы, я читаю именно в нашем мессенджере. Пишет Moby 3. Ночью ловил окуня.
3: Беззубого, надеюсь.
2: Это самая популярная рыба у нас, да, как я понимаю, в разбудильнике.
3: После твоего телефонного пранка. Валюха пишет, нужен личный остров. Подписываю эту петицию.
2: Прикольно. Так, Екатерина пишет в мессенджере, неопознанные летающие объедки.
3: Ты думаешь, тема окуня закрыта? Нет.
2: Нет.
3: Невероятное лобзание окуня. Пишет Алла.
2: Слушай, тут есть такое сообщение еще. Что тут? А, намазался, лежу, обгораю. НЛО, да. Подходит, да.
3: Хорошо, да. Ольга Захарова сегодня максимально активна, много вариантов накинула, но явно у девчонки есть какая-то история с официантом.
2: Okay.
3: Иначе откуда столько версий? Налетели лысые официанты, это раз. А потом неловко лапать официанта.
2: Ух ты, ёшкина мама. Ну что ж, а вот Екатерина, вот она опять же в нашем мессенджере очень сильно жжет, и несколько сообщений от нее тоже все смешнее. Неуловимые летающие осьминог.

0: Нулять, вот, видишь, какие дельные советы. И много-много других вариантов. Конечно, ты побеждаешь. Фирменный верч от Radio DFM достается тебе.
1: Браво. Ну что ж, чтобы отбили вот носки, надо сначала их найти. Так, а вот Екатерина в нашем мессенджере тоже зажгла. Вот, действительно, мне очень понравился вот новый летающий объект. Объедки. То есть неопознанные летающие объедки.
0: Это отлично. Вообще. Повеселило.
1: Молодцы, девчонки.
0: Поздравляю.
1: Yeah!

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему Владислав – это Влад? Ярослав – это Ярик. По сути, и там убрали Слав. Тогда почему Вячеслав – это Слава, а не Вичи?
3: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
4: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно, с прояснениями возможен дождь. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 22 градусов. Ожидается северо-западный ветер до 12 метров в секунду. Влажность воздуха 63%. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ИП Ермакова Анжела Петровна. Лето ближе, чем кажется, и ваш идеальный купальник уже ждет вас. Магазин «Модная шляпка» предлагает большой выбор купальников самых разнообразных моделей с широким размерным рядом до 68 размера, а также пляжные и городские шляпки, туники и сумки. Грандиозная распродажа. Купальники от 500 рублей. Ждем вас на Колхозной площади, Кашена 8, каждый день с 9.30 до 19.30 и в ТРЦ «Макси» третий этаж.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм». В ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
6: Доброе утро. В «Сосуд-бар» начинается с двух кофе. По цене одного. Вкусные завтраки и круассаны ждут тебя каждый день с 10 утра по адресу Твардовского, 2А. Телефон 26 86 68. Если

0: круче, чем ГОСТ.
1: Бетонная брусчатка на гранитной основе у официального дистрибьютора «Штайнгот» в смоленской керамике. Более 70 вариантов. Износостойкость, долговечность и прочность. Брусчатка «Штайнгот». Шевченко 99Б. Телефон 607-300.
0: Смоленская керамика на века. Пришла весна. Цветут цветы. Скорей садись в «Манжаро» ты.
2: Обновленный «Джили Манжаро» уже в «Д-Авто». Простор бизнес-класса. Технологии нового поколения. И дополнительная выгода до 340 тысяч рублей.
0: Пройдите бесплатный тест-драйв
2: на Гагарина 53.
0: Весной все сразу ясно. С «Манжаро» жизнь прекрасна.
1: Реклама не является публичной офертой. Предложение ограничено. Подробности в

0: Автошкола «Автостар». Обучение вождению категории «Б». Профессиональные инструкторы. Новый автопарк и современное оборудование. Набор в группы ежемесячно. Автошкола «Автостар» в центре города. Запись по телефону 56-87-87. 56-87-87. «Автостар».
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95.

0: О, да,
1: свежатенький. В этот раз то же самое?
0: Да, свежатенький. Ну что ж, начинается наш еженедельный аттракцион музыкальный. Три новых трека. Попробуй на слух и на нюх. И потом...

0: картинки, порадовали тебя или нет?
1: Нельзя, нельзя, Саймон, так поступать с меломаном. Ставить сразу три обалденных трека. Я не знаю, что выбирать.
0: Но все-таки,
1: если вот на мой вкус прям полагаться, это, наверное, трек номер два мне ближе всего.
0: И к плейлисту, кстати, Radio DFM.
1: И к плейлисту Radio DFM, да. Ну и первый сердечко украл.
0: Вообще необычная
1: вещь,
0: да? Я думала,
1: ты реально пластинки вытащил.
0: То есть 60-х пришли в наше время, да? Все в одном треке.
1: В общем, ладно, я делаю свой выбор. Трек номер два. Теперь выбор за слушателями Radio DFM. Отправляйтесь в мессенджеры Саймона, DJ MC Саймон, и голосуйте за один из трех треков. В понедельник подведем итоги и поставим лучший.
0: Да, поставим трек, который тебе больше нравится. Зиба-зиба за внимание. Это шоу
1: «Разбудильники».
0: Хватит.

0: Шоу «Разбудильники» на радио DFM.
1: Реклама. Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
3: Танк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
4: Дело выгорело.
5: И сам я выгорел.
6: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Монарх растворимый 190-200 граммов. 639 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.
10: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте.

0: суточной проходимости КВЛ «Дарго». Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный КВЛ «Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ «Сити» и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру. Этой весной границы между вашим «хочу» и «могу» сотрутся, и настанет будущее. Только в мае фастбэк-кроссовер «Амода C5» на особых условиях. Но дело не только в цене. Дело в мечте, которая воплотится в ваших незабываемых поездках и путешествиях на «Амода C5». С его невероятным дизайном, мультимедийной системой, спортивными сидениями и непревзойденной безопасностью. «Амода C5». Управляй будущим.
3: Специальные условия только в мае. Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
4: А дальше тусовка.
5: On DFM.
4: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Тренд миксер! Тренд миксер!
2: Бигери бэнг, бум, пэу! Здорово, дикибер пространство. Это антигрустин шоу «Разбудильники». Она в интернете была замечена в танце и крике под Chemical Brothers «Go».

0: Катя Бодрова.
1: Было такое. И тот самый Саймон.
0: Сейчас узнаем, какой тренд захватил мир быстрее, чем бабушкин компот захватывает место в холодильнике. Это что? Тренд-миксер?
1: Да, на самом деле есть такой лайтовенький, быстро реализованный тренд. Что нужно сделать? Ты снимаешь свое лицо, так знаешь, прям максимально близко.
0: Ого.
1: И пишешь «мое лицо» до того, как я отказался от кофе. Вот люди рассматривают себя. Ага. Потом склейка. И потом, как изменилось твое лицо после, например, того, как ты отказался от кофе. У тебя просто грустное лицо стало.
0: А, я думал, кофейные отеки, что ли?
1: Нет, никакого результата, ты просто грустный.
0: Серьезно? Вау.
1: Я так не могу поступать.
0: Я чайный человек, видишь, я не знаю даже, как лицо смотрится, как табло выглядит без кофе.
1: Так же можно поступать.

0: А изнутри, как будто вот ты туда, ну, прямо входишь внутри вот это антиоксиданты. Реально, действительно, есть разница, конечно.
1: В общем, делайте тренд, сейчас заходит, станете популярнее.
0: Окей. Кофе-контроль.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Ladies and gentlemen, дамы и господа, добро пожаловать. Это шоу «Разбудилники». Рэп.

0: накрыло.
1: Реклама. Успешное лечение начинается с точной диагностики. Смоленский центр МРТ-диагностики МИПС. Современные диагностические исследования на передовом оборудовании. Бесплатная консультация по результатам обследования. Первый Краснофлотский переулок, 15. Территория железнодорожной больницы. Телефон 64-88-08.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Общепит Кипер.
4: Элитная и бюджетная посуда для столовых, кафе, ресторанов и дома.
5: Кухонное, холодильное оборудование и инвентарь для предприятий торговли и общепита.
4: Одноразовая посуда, упаковка, хозтовары, стеллажи, уборочный инвентарь, профессиональная химия, товары для пикника, тандыры и мангалы.
5: У нас есть все для вашего бизнеса и создания комфорта в вашем доме.
4: Смоленск, 25 сентября, 49. Подробности на сайте Общепит Гипер и по телефону 252-252.
5: Каждая кухня выбирает Общепит Гипер.
6: Если закрывается одна дверь, обязательно открывается другая. Это мудрость о возможностях. Но если это одна и та же дверь, это мудрость выбора. Выбора стиля, качества и безопасности дверей «Бастион». Индустриальная 5, 40, 44, 19. Сайт bastiondoor.ru.
7: Клиники «Надежда» на 25 сентября. Опытные пластические хирурги из Москвы. Фролов Евгений, Дергам Юсов, Клюкинов Виктор проводят коррекцию возрастных изменений лица и тела, а именно лифтинг лица и шеи, бодилифтинг, изменение размера и формы носа, подтяжка бедра, бедра, плеч, эндопротезирование скул, ягодицы, голени. Ждем вас в клинике «Надежда» на 25 сентября. Телефон 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Стройка заморожена. Подрядчик с авансом пропал. А по договору одни наши обязанности прописаны.
9: Претензию направляли?
8: Я не юрист. Куда обращаться?
9: Живешь на Смоленщине? Будь строителем. Но если спорить, будь с адвокатом. Звони в «Феникс». Адвокатское бюро «Феникс». Правовая помощь инвесторам, застройщикам и подрядчикам. От взыскания неустоек до разрешения субподрядных конфликтов. Адвокатское бюро «Феникс». Телефон 46 05 50.
10: Вас интересует лазерная безоперационная подтяжка лица или блефорт?

0: Пластика без хирургического вмешательства, устранение рубцов, растяжек, удаление новообразований, лазерная и аппаратная косметология на аппарате CO2 Laser Acupulse Luminous в медицинском центре «Надежда» на Урицкого 15Б. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты. 16+.
2: Телефон рекламной службы радио DFM в Смоленске. 38 85 95. DFM. В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
3: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха составит от 15 до 22 градусов со знаком плюс. Ожидается северо-западный ветер до 12 метров в секунду. Влажность воздуха 63%. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «СЦС». Студия цифровой стоматологии. Моя стоматология, моя любимая стоматология, моя комфортная стоматология. Студия цифровой стоматологии. Мы заботимся о здоровье ваших зубов так, чтобы быть вашей любимой комфортной стоматологией в Смоленске. Студия цифровой стоматологии. Звоните 609-600, 609-600. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. И сегодня мы выбрали кино на вечер пятницы. Запланировали съемки фильма «Казанова 132». И узнали, как на армянском «денег нет». Похчка.
2: Почка?
1: Ну, почти.
2: Почка.
1: Похчка. Ну и как поется в пятничном гимне «It's Friday again».
2: It's Sunday, Sunday, what? Скоро будет, обещаем, скоро еще повторится.
1: Пора прощаться, меня зовут Катя Бодрова.
2: Ну что ж, а я брат от другой мамы, DJ Саймон, черный перец, Акбала, Мэри Окуланджа, Динарод, зиба-зиба, что ты есть. Желаю горячих во всех хороших смыслах выходных и, уходя с работы, постарайся не бежать, и чтобы не случайно не обогнать тех, кто уже бежит быстрее тебя. Ну что ж, до скорых встреч, я буду доступен во всех соцсетях, как DJ MC Саймон. А теперь снова встречай постоянный праздник!
3: It's Friday then.
2: Woo! Saturday, Saturday.

0: Муравилова, вы слушаете радио DFM и слушайте, дорогие друзья, когда вот погода за окном всячески намекает на то, что лето уже совсем близко, когда солнце уже давно переключило, мне кажется, все режимы, когда спасает тенек и хочется оказаться на пляже. Вот именно в такое время года люди обычно делятся на две категории, особенно на работе они делятся: на тех, кто включает кондиционер и создает какие-то комфортные условия для себя и для всех окружающих, и те, кто постоянно говорит: ну, пожалуйста, выключите, мне дует, а лучше откройте форточку. Да, вот если вам попались именно такие коллеги, да, то придется сидеть в душном помещении как минимум до вечера, это точно. Но на самом деле, когда лето за окном, когда вот пользуются и некоторые не пользуются кондиционером, у меня возникло такое желание спросить вас: а как у вас, собственно, обстоят дела вот по этому поводу, с этим кондиционером, тем самым? Вы за или все-таки против? Пишите, записывайте голосовые, делайте это в Максе, а наш номер запоминайте: +7 965 115 51 15. Отправляйте прямо сейчас, скоро послушаем.
1: Радио DFM. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в Максе. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО Альфа-банк 16+.
1: Right now. А теперь тусовка.
5: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: И давайте я напомню, что в этом часе мы решили устроить такой мини-опрос. Кого среди нас больше, тех, кто пользуется кондиционером летом, или тех, кто всячески его избегает? В Максе принимают ваше сообщение, +7 965 115 51 15. Андрей вот пишет, например: «Привет, Тимур, я только за кондиционер и готов платить даже налог на холод, но только на работе». Ну, видимо, Андрею уже достали те коллеги, которые против охлаждения, ему приходится сидеть в душном помещении. Понимаю. «Однажды просидел под кондиционером весь день, после еле вышла из офиса, спина не разгибалась», признается честно Ольга. И вот, пожалуйста, теперь вот и Олю можно понять, почему она отказывается от кондера, да? «Слушаю вас в Воронеже, в машине сломался кондиционер, и сейчас спасает только открытая форточка». Это Тимофей. Тимофей, держись. Вот еще одно сообщение от Мадины. «Я тот самый человек, который в офисе тайком выключает кондиционер пультом из-под стола. Простите, коллеги, но мои уши мерзнут». Эх, Мадина, Мадина. «Еду на работу, слушаю вас в автобусе, в котором не работает кондиционер. От этой жары и духоты я скоро превращусь в Халка, зеленого и злого». Ну, слушай, не, лучше в енота. Енот-ракета, да, по-моему, так его звали, из Марвел. Так и другим как-то будет спокойнее, я думаю.
1: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
2: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно, с прояснениями возможен дождь. Температура воздуха составит от +15 до +22 градусов. Ожидается северо-западный ветер до 12 метров в секунду. Влажность воздуха 63%. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Спонсор программы – компания «Ключ здоровья». ООО «Источник жизни». Чистая вода «Ключ здоровья» – источник свежести и природного вкуса. Покупайте артезианскую воду в фирменных киосках города и оцените качество, которому можно доверять. «Ключ здоровья» – вода в каждый дом.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1500 квадратных метров по адресу Попова, 112. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами. Собственный земельный участок. Телефон 68-67-77.
4: Мечтаете о капитальном заборе или навесе? Начните с правильных блоков. Архитектурные блоки «Штайнгот». Долговечная альтернатива кирпичу. Устойчивы к любой погоде. А внутри есть канал для скрытой проводки. Сочетается по цвету с брусчаткой, подчеркивая архитектурную целостность объекта. Блоки «Штайнгот». Фундамент вашей безопасности и комфорта. Шевченко, 99Б. Телефон 548-777. Подробности на сайте smallkirpich.ru.
5: Смоленская керамика на века.
6: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
7: Лазерное лечение варикоза в медицинском центре «Оптима». Быстрый, современный и эффективный способ решить проблему. Скидка до 20% по направлению на операцию из другой клиники. Медицинский центр «Оптима». Телефон 65-95-95. Витебское шоссе, 2. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Vita Wellness Club. Выгодные цены, 2 зала групповых программ и более 10 видов тренировок под любые цели. Действуют специальные предложения на клубные карты. Успейте присоединиться. Vita Wellness Club. На Кирова, 55.
9: Компания «Спецстрой-67» предоставляет в аренду экскаватор-погрузчик. Все виды земельных работ, планировка и благоустройство участков, подготовка траншей под газ, канализацию и фундамент, уборка и вывоз мусора. Подробнее на сайте спецстрой67 или по телефону 69 99 79.
1: Телефон рекламной службы радио DFM в Смоленске 38 85 95.

радио DFM. Радио DFM. Включи тусовку.

0: Faded, Alan Walker на Radio FM. Сегодня пятница, впереди выходные, настрой соответствующий. Ну и если у вас присутствует настрой поиграть, получить подарки, тогда это предложение будет весьма актуально именно для вас.
1: Играй!

0: начинаем нашу вечеринку.
1: Evening Show on DFM. Горячее, острое и откровенное.
0: Ой, боже, как тяжело жить, ребят. Все-таки, конечно, классно было, когда нам было по 7 лет. Да, сорвали листик с дерева, вот у тебя уже деньги есть. Набрали этих палочек, вот уже колбаса. Ну, а все остальное вообще было all-inclusive. Единственный в вашей жизни настоящий all-inclusive – это когда вы открываете родительский холодильник, а не свой собственный.
1: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. Реклама.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
3: Столько условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу Лада. Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с Лада. Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд Лада. Уже сейчас.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: У меня дело выгорело.
9: И сам я выгорел.
10: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
13: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019-08. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая 1, ОГРН 112-1902-000879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Займы на любые цели в приложении «Корона».
14: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
15: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
16: ОК представляет.
17: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
18: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
19: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
9: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ВОККО. 18+.
8: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
11: Ура, премия!
15: И мне пришла.
11: И мне.
5: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
15: О, да.
13: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, в сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
7: В кино с 21 мая. Хоррор от студии Блюмхаус. Обсессия.
12: Хочу, чтобы Ники Фриман любила меня больше всех на свете.
7: Будь осторожен с тем, кого желаешь.
14: Я люблю тебя, люби меня!
7: Обсессия. В кино с 21 мая. 18+.
6: Up the next.
10: А дальше тусовка.
6: On DFM.
10: Потому что радио DFM.

0: Кинобрейк на радио Дефа.
1: В эти самые секунды начинается игра «Кинобрейк». Игра, где по трём подсказкам нужно угадать загаданный фильм, сериал или актера. И сегодня попытается это сделать замечательная девушка Мария, которая успела сходить уже на фитнес, Мария Жуковского. Мария сейчас хочет услышать прям бодренький такой голос или наоборот Мария, привет.
2: Да, да, привет.
1: О, ну слушай, видимо, тренировка прошла удачно, да? Силы еще все-таки остались на весь день и на предстоящие выходные. А выходные ты занимаешься тоже спортом? Или как-то вот стараешься?
2: Нет, только в будни.
1: Это такая работа. Работа в будни. Да. Понятно. Ну смотри, три подсказки готовы. Я надеюсь, ты тоже. И сегодня я для тебя загадал очень известный фильм. Фильмы любишь?
2: Люблю, но я не всегда помню их название.
1: Это нормальная практика. Я такой же.
0: Подсказка первая.
1: Ну смотри, в этом фильме снялись Джон Фавро, Скарлетт Йоханссон, София Вергана и Роберт Дауни-младший. А, кстати, у последнего была очень маленькая роль, и говорят, что в этом фильме он сыграл абсолютно бесплатно. Ну, я не знаю, случилось ли это так на самом деле или нет, но слухи такие ходят. Бесплатно, представляешь? Сам Роберт Дауни-младший прям не верится в это.
2: Так, ну, честно говоря, мне это не сильно как-то помогло. Буду слушать следующую подсказку.
1: Не переживай, они обязательно будут, эти подсказки, следующие.
0: Подсказка вторая.
1: Главный герой Карл, он меняет престижный ресторан на нечто гораздо более мобильное, такая вот закусочная на колесах, и заодно, благодаря собственной еде, у него получается наладить отношения с близкими, с сыном в том числе и с остальными родственниками. Понимаешь, еда всех объединяет.
2: Это комедия какая-то, да, наверное?
1: Ну да, там комедия тоже еще какая. Согласен с тобой.
0: Подсказка третья.
1: И еще в этом фильме поднимается тема шоколадного фондана. Вот как его нужно готовить, рассказывает шеф-повар Карл, о котором я говорил во второй подсказке. Внимание, сюда.
3: Шоколадный фондан – это не непропеченный шоколадный кекс. Серединка мокрая не поэтому. Берется замороженный цилиндр ганаша и ставится в форму. Поэтому снаружи он пропекается, а внутри он мокрый. Он должен быть мокрым, козел.
1: Вот такой вот разговор. Мария, скажи мне, пожалуйста,
2: У меня такое ощущение, что я вообще этот фильм не смотрела, честно говоря.
1: Шоколадный фондан ты хоть раз в жизни готовила?
2: Я его не готовила, я его ела.
1: Надеюсь, мокрая серединка все-таки там была.
2: Да, да.
1: Готова назвать фильм?
2: Нет, я понимаю, что я не угадаю. Вот у меня единственный фильм с сладостями ассоциируется. Это «Чарли и шоколадная фабрика». Я думаю, что это не он, естественно.
1: Давай на всякий случай проверим. «Чарли и шоколадная фабрика» — это ты или нет? Нет, разумеется, это не «Чарли и шоколадная фабрика». Это был фильм «Повар на колесах», где главный герой уходит из известного ресторана и решает открыть свою закусочную на колесах. Понимаешь, к нему там пришел критик, что-то плохое написал, он
2: вышел.
1: Я решил...
2: не смотрела.
1: Ну, я прям тебе советую, это очень хорошая комедия, которую, если
2: спасибо.
1: Ты любишь бутеры, там, я не знаю, закуски всякие, прям тебе очень понравится. Такая атмосфера еды и действительно атмосфера того, как люди все-таки любят свое дело, когда они этим занимаются, неважно где, в ресторане или вот в закусочной на колесах. Мария!
2: Ну вот, я не зря все.
1: Давай в следующий раз ты позвонишь, мы договоримся с тобой, что я тебе загадаю на тот фильм, который ты смотрела. Я так понимаю, это единственный фильм «Чарли и шоколадная фабрика».
2: Ну нет, это не единственный фильм, но просто вот конкретно этот я не смотрела.
1: Да ладно, «Шоколадную фабрику» тоже не помешает пересмотреть.

0: Реклама. 30 и 31 мая в Смоленске. Фестиваль «Энергия детства» на базе спортивного комплекса ЦСКА на улице Багратиона. Мини-футбол, панна, тэгбол, теннисбол, брейк-данс, лазертаг, скалолазание, VR и шахматы. Активность для каждого. А также мастер-класс от школы бега «Тим Лидер» из Санкт-Петербурга. Приходи всей семьей и с друзьями. Вход свободный, без возрастных ограничений.
1: Старый автомобиль больше не радует? Пришло время что-то менять. Трейд Авто. Проверенные автомобили с пробегом на любой кошелек. Скидка до 100 тысяч рублей по программе Трейд-Ин. Внимание! Мы переехали с проспекта Гагарина на Николаева 74. Приезжайте, выбирайте, наслаждайтесь. Звоните 63-00-04. Трейд Авто на Николаева 74.
2: Стройка заморожена, подрядчик с авансом пропал, а по договору одни наши обязанности прописаны.
3: Претензию направляли?
2: Я не юрист. Куда обращаться?
3: Живешь на Смоленщине? Будь строителем. Но если спорить, будь с адвокатом. Звони в «Феникс». Адвокатское бюро «Феникс». Правовая помощь инвесторам, застройщикам и подрядчикам. От взыскания неустоек до разрешения субподрядных конфликтов. Адвокатское бюро «Феникс». Телефон 46-05-50.
4: Доступные анализы. Когда о здоровье можно позаботиться выгодно. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Доступные анализы. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Мам, я не буду носить эти брекеты 3 года!
6: Знакомо? Часто проблемы прикуса замечают слишком поздно, когда лечение уже сложнее и дольше. Чем раньше заметить проблему, тем проще и комфортнее проходит коррекция прикуса. В Центре семейной стоматологии применяют методы ранней ортодонтии и технику направленного роста. Запишите ребенка на консультацию к ортодонту в Центр семейной стоматологии. Кирова, 29, Шевченко, 1/35. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Боль в спине и суставах. Центр доктора Бубновского. 460043. Пробное занятие бесплатно. 460043.
8: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99. 68400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68400.
9: Избавим от фартука на животе. Пластические хирурги в клинике «Надежда». На 25 сентября. Запишитесь на консультацию по телефону 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95. ДФМ. В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
10: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха составит от 15 до 22 градусов со знаком «плюс». Ожидается северо-западный ветер до 12 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ООО «Губернский центр охраны зрения». Выгодные условия для вашего зрения. Только с 15 мая по 15 июня скидка 15% на хирургическое лечение катаракты и лазерную коррекцию зрения. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Наш адрес. Смоленск, Нормандия, Неман, 25. Телефон для записи. 268-468. Скидка предоставляется пациентам, прошедшим диагностику с 15 мая по 15 июня. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: только не отходи. Прямо сейчас ABCD.
1: Эй! В Норвегии популярен жанр так называемого медленного телевидения. Многочасовые трансляции в реальном времени ничем не примечательных на первый взгляд событий, собирающих у экранов миллионы зрителей. Первой подобной передачей стала съемка из окна машиниста поезда, который в 2009 году в течение 7 часов следовал из Бергена в Осло. За ней последовали трансляции других путешествий поездов и кораблей. Помимо них, норвежское телевидение транслирует огонь в камине, вязание свитера, ход часов и миграцию оленей. Би. А вы знаете, что бегемоты, несмотря на то, что большую часть жизни проводят в воде, питаются только той растительностью, что растет на суше, а вот водные растения они не едят. Си. А вы знаете, что все строения инков были сейсмоустойчивыми, поскольку этот южноамериканский народ издревле знал о землетрясениях. Ди. А вам известно, что земляные дятлы проделывают отверстия не в древесной коре, а прямо в почве. Они питаются насекомыми, которые обитают в верхнем ее слое. Спонсор программы ABCD – компания «Зеленый лист». ИП Хусаинова Ирина Сергеевна. Стоп агрессивной химии в твоей жизни. Первая комаркет региона «Зеленый лист» Смоленск. Экологичные натуральные средства для дома. Порошки, чистящие и моющие. А также уход для себя. Шампуни, кремы, маски. Детская линейка. Без отдушек, красителей и консервантов. Безопасно, качественно, понятно. Переулок Юнатов, 4. Подробности ВКонтакте. «Зеленый лист» Смоленск. Экологичное решение для повседневной жизни. 12+.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: В эфире радиоканал «Западный берег». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-67-00169 от 20 июня 2012 года. Выдан управлением Роскомнадзора по Смоленской области. Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Чё к чему шоу «Смоленск».

0: «Чё к чему» шоу. Смоленск.
1: Всем доброе, уже пятничное утро, с чем вас и поздравляем. Уикенд приближается очень и очень уверенно, такими семимильными шагами. Ну а мы уже приблизились к микмарафонам. Кто именно мы? Это Танюсова.
2: И Лёша Швецов. Привет, Смоленск.
1: А чё к чему шоу «Смоленск» обсуждаем разные темы, в том числе касающиеся нашего любимого города Смоленска. И мы не могли пройти мимо грандиозного события, которое является ежегодным. И если вдруг вы про него ничего не слышали, ребята, мне вас жаль.
2: Потому что уже целую неделю в Смоленске гремит детский киномай. У нас в гостях участники этого фестиваля. Классные, роскошные, красивые, талантливые актриса-певица-музыкант Лилия Алферова. Лилия, здравствуйте.
1: Также в гостях у нас актриса театра и кино Тетинова Наталья.
3: Всем привет.
1: Актриса театра и кино Алиса Сапегина.
4: Здравствуйте.
1: Ну и еще один гость – это режиссер, сценарист, продюсер, президент Международного кинофестиваля «Победа» Сергей Валентинович Русаков.
5: Добрый день.
1: Тань, можно было аплодисменты включить,
2: вот,
1: чтобы
2: прям
1: толпа
2: была. Подожди, а я
1: вот
2: так вот сделаю. Вот,
1: да,
2: вот
1: да,
2: так.
1: Да. А, ну и, кстати, киномай – это то самое место, где аплодисменты вот такие, фейковые, не нужны, где аплодисменты звучат более чем вживую, потому что это та самая кинонеделя, которая собирает полные залы тех восторженных взглядов и детских, в первую очередь, которые наслаждаются этими фильмами.
2: И самое главное, что это мероприятие без возрастных ограничений, попасть туда можно бесплатно, без регистрации. Вот слышите вы нас сейчас где-нибудь в машине или на работе, то уже сегодня можно попасть на закрытие, просто вот придя в определенную точку, а какую сейчас расскажем.
1: Ну, подожди, давай скажем о том, что точка уже будет почти заключительная, причем их будет сразу несколько, потому что они будут проходить в разных районах Смоленска. И в Заднепровье, и в Сортировке, и в самом центре Смоленска, в кинотеатре «Современник». А, я предлагаю, мы дойдем до финальной точки. Давай вначале о том, как мы к этой точке шли. Ребята, расскажите, какие ваши впечатления о вот 18-й неделе, о 18-м киномае, который прошел и проходит еще в Смоленске? Это они слово друг другу передают.
3: А можно я расскажу просто про то, как я приехал в Смоленск?
1: Ой, да с удовольствием, послушай.
3: Я никогда не была в Смоленске, у вас очень красивый город.
2: О, Наталья, спасибо.
3: Я вас восторженно посещаю каждый уголок вашего.
1: Оставайтесь еще, и уголков у нас много.
3: Если бы не завтра в 7:30 на работу, я бы с большим удовольствием еще на недельку осталась бы здесь. Но завтра я уже буду в Москве, к сожалению, да, не случайно.

0: месяца нашего свидания.
1: Надо делать киномесяц, киномай, мне кажется, чтобы прям полноценным.
2: Чтобы все охватить. Вот мы знаем, что и Наталья, и Лилия первый раз в Смоленске, и первый раз на кинонеделе. Расскажите ваши впечатления, не только о городе.
3: Впечатления, конечно, удивительные, потому что киномай — это такое замечательное событие, и видеть в большом количестве детей с вот этими и наивными, и восторженными глазами, которые смотрят на артистов, которые приезжают, смотрят кино.

0: Кстати, о мастер-классах. Какие мастер-классы вот за эту неделю, кинонеделю, дети смогли посетить? Чему вы их смогли вот научить такому хорошему, доброму и классному?
1: Мы знаем, что Алиса у нас второй год подряд в Смоленске. Вот насколько отличается киномой в прошлом году?

0: Навального ассистировала мне, понимаете, какой карьерный рост.
1: А что за мастер-класс был?
0: По чему актерскому мастерству, конечно, чему же я могу научить детей? Актерскому мастерству первый раз я официально имела право орать в библиотеке, потому что он происходил в библиотеке, и даже подстрекать всех окружающих это делать. Мы топали, бегали, в общем, чего только не делали. Было очень весело, мы получили все большое удовольствие.
2: Я кайфанула, спасибо, Алиса.
1: А представляете, кто-то из этих детей потом станет прославленным артистом, актером, и вы будете говорить: ребята, я была у истоков этого таланта. Подождите, сейчас мы микрофончик подвинем, да.
3: А я скажу, как это получается. Замечательный город Кировск.
1: Так.
3: Это Мурманская область, там Хибины горы. Когда нас везли из Мурманского аэропорта, то гид нам сказал: вы что думаете, один Кавказ такие горы? У нас тоже от 5 до 6 человек каждый год погибает в Хибинах. Вот. Но это деталь. А я там был фестивальчик такой небольшой каждый год, и я туда летал в сентябре. Прекрасная погода, съемки Левиафана рядом шли и так далее. И вот однажды звонит какая-то девочка и говорит: добрый день. Я вас видела в «Апатитах», вы там говорили, вот кино, это такое хорошее, вот то, что Алиса делала. Задвигала их, чтобы они стали киноактерами. Я вот сейчас приехала в Москву, и где можно с вами увидеться? Я хочу стать актрисой.
4: Ба-ба-ба-бам, внезапно.
3: Я говорю: дом кино, метро Белорусское.
4: Сразу все явки, пароли.
1: Сейчас я приеду через полчаса.
3: Да. Я говорю: давай завтра в обед приезжаю. Ну, я же не помню, она выросла и так далее. Она говорит: добрый день, это я приехала на актрису. Ну и, короче, мне пришлось этого ребенка брать на
1: свой... Это, я правильно понимаю, это выросший ребенок, тот, который был когда-то на каком-то кинофестивале?
3: Да. Именно который был на кинофестивале в этих «Апатитах». Я ее взял за руку, повел к репетиторам. Они начали ее готовить в щуку, в щепку и в такие вещи.
1: А если вам нужны будут телефоны наших гостей, обращайтесь, мы обязательно все запишем. Когда подрастете, обязательно будете с ними связываться. Ну а мы совсем скоро вернемся к нашему обсуждению. Впереди у нас еще классная музыка. Ну и узнаем, что же из себя представляет «Киномай».

0: связали с киномаем. Можно про это говорить?
1: Можно.
0: Как это произошло?
1: Я приехала на день рождения к своему любимому режиссеру, зовут ее Мария Рязанова. Это было до этого. Она мне позвонила, она говорит: слушай, есть такой киномай, прям прекрасная Лидия Петровна, там дети, там так хорошо, там так здорово, езжай, давай. Я говорю: ты что ты меня уговариваешь, числа какие? Она говорит: тебе позвонят, все скажут, ну так ты давай. Я говорю: ну давай. Мне дали числа, и я в эти числа смогла, я их разгребла где-то за 3 недели, освободила, не трогала уже больше ничего, всем сказала, что я буду в Смоленске. Потом я приехала с чьей легкой руки, я туда попала, к Марии Рязановой, на день рождения. Там был Валера Иваков, Маша Рязанова, и они в 2 голоса мне: давай, езжай! Я говорю: так я уже согласилась. Правильно, давай, езжай! Я говорю: да не надо меня уже уговаривать. Я
0: говорю: ну, пожалуйста!
1: Я еду, я с большим удовольствием, тем более дети. Я знала, что мы будем посещать детский дом, для меня это вообще отдельная история. Я люблю детей всех. Нету кто лучше, кто хуже. Есть

0: абсолютно свободные дети, за что большой поклон директору и всем, кто с ними работает. То есть мы готовились действительно к худшему, к госучреждению какому-то.
1: Всему строгому такому, да?
0: К суровому. Строгому, да. Ну, конечно, мы увидели там, да, что дети вместе спят, все, ну, это все. И сначала нам показали сам детдом, но дальше, когда мы увидели детей, начали играть с ними, в общем-то, в обстановке нашего детства, там у них, ну, скажем, тех лет большая часть площадок, веранд, но от 3 до, сколько там было, 13, наверное, 12 лет.
2: Половина была в школе.
0: Это были абсолютно какие-то свободные, спокойные, нормальные дети.
3: Детский дом «Гнездышко» называется.

А вот уже мы рассказали тут в обсуждении о том, что действительно помогает в этом еще и правильное кино, правильные мультфильмы, и поэтому о том, что из себя представляет это кино, поговорим уже совсем-совсем скоро.

0: «Чё к чему» шоу. Смоленск.
1: Сегодня у нас продолжается беседа о 18-й Смоленской благотворительной кинонеделе. Детский киномай в гостях. Актеры, актрисы, режиссер. И разговариваем в мастер-классах о том, как проходит эта неделя. И вот хочется спросить, как часто случается, что после мастер-классов общение с детьми продолжается?
2: Вы знаете, у меня есть мальчик, его зовут Илья Богацкий.
3: Так.
2: Он ждал, что я приеду с того мастер-класса, который был год назад. Пришел вчера в библиотеку, как всегда прекрасно занимался. Он чудесно это делает, у него есть способности. И он подарил мне ручной работы, сделанные вот подстаканники, очень красивые, разные. Вот, и они с мамой... большие молодцы вообще, поддерживают друг друга и очень творческие люди. Вот, есть такой уже у меня, можно сказать, маленький друг в городе Смоленск.
3: Ну, мы ждем, что у вас друзей будет много. Так, есть еще история?
4: Вот, конечно. Я в Смоленске первый раз, но с киномаем я езжу уже второй раз. И первая была поездка в город Рязань. И, значит, нам показывали, мы ездили в реабилитационный центр для детей-инвалидов и участников СВО. И, значит, там администрация, в общем, заведовала ей какая-то очень серьезная дама, и она говорит: у меня под патронажем находится мальчик, его зовут Миша, он вот из дома-интерната. И она этого Мишу привела с собой, ему 17 или 16 лет. И он ходит такой грустный, нам показывают весь этот реабилитационный центр, мы ходим, все смотрим, а он грустный ходит. Я говорю: Миш, что такое? Как дела вообще? Он, значит, и мнется. Я говорю: ну чем ты занимаешься, что ты любишь? Я футбол люблю. Я говорю: о,

0: Так. Он нашел какие-то видео, где я пою вообще через другие группы. Ну вообще. И он приходит в 11 часов утра. Он говорит, я уже пришел. Я говорю, солнышко мое, у меня в 2 часа мастер-класс. Он говорит, ну я пораньше. Я говорю, а, да? Я говорю, ну хорошо. Я говорю, ну пораньше это за 30 минут, а не за 3 часа. Я приезжаю там за полчаса до начала мастер-класса. А он с другом, с цветами. И говорит, что-то я тебя заждался.
1: Мы нашли этого человека, и вот он в нашей студии.
0: 16 или 17 лет.
2: Да, он, ну, это серьезно.
0: Он пишет мне периодически, спрашивает, как у меня дела, я тоже интересуюсь. Хороший мальчик.
2: Если вдруг ты нас слышишь, мы передаем тебе привет.
0: Мы все. Нет, я замужем, вы что?
1: Ладно, наш эфир, возможно, ваш муж не слушает, поэтому...
0: Нет, он слушает, я ему скинула ссылку.
1: Всякие бывают истории. Слушайте, но давайте вернемся к главной теме. Киномай — это все-таки про кино, про фильмы, потому что это главенствующая тема, это то, что показывают всем детям. Вы эти фильмы смотрели? Вы смотрите их вместе с детьми? Вот те фильмы, которые в рамках Киномая.
2: Какие-то смотрим, какие-то еще нет, ведь привозятся новые фильмы. Что самого крутого на самом деле в этом всем, что здесь дети могут посмотреть абсолютно бесплатно те фильмы, за которые мы в Москве платим там по 1000 рублей за билет, понимаете? Здесь абсолютно бесплатно кинокомпании вот предоставляют Киномаю вот эти вот фильмы. Современные, хорошие, проверенные, как бы уже и на зрителей, и всеми, так сказать, инстанциями, критиками и так далее. Хорошее кино вам привозят. Вот. Поэтому я даже удивляюсь, что говорят, вот не полные залы. Это странно. Потому что хочется, чтобы люди смотрели и видели дети.
1: Возможно, просто не все знают дети, да, о том, что вообще такое происходит.
3: Вы знаете, короткий формат. Это ж у нас сейчас век скоростей. Ну как, да? Всем бегом скорее и так далее. Посмотреть 1.5 часа фильма не у всех находится на это времени. А короткометражное кино, да, вот детское кино, короткометражное кино, в особенности короткометражное кино, там же что, от минутки до, ну сколько, 35 минут максимальный короткометражный формат, да? Это тот самый формат, когда можно успеть посмотреть. Я вот когда сюда приехала, первый день Лидия Петровна, наша любимая, сказала, вот Денис Шабли привозил сюда короткометражки. Я говорю, так у него все с меня началось. Денис Шабли, я был генеральным директором компании «Кинозавод» в Москве. Ему преподала актерский мастер-класс. И потом через время я встречаюсь, он говорит, хочу быть артистом. А потом встречаюсь, он говорит, хочу быть режиссером. А приезжай, говорит, к нам в Мариэл, уехал к себе в Мариэл, стал режиссером и сюда привез две короткометражные картины. Я такая думаю, боже, как тесен мир, как здорово, как я рада за Дениса, что вот так вот, вот вы спрашиваете.
1: Так это получается, с вашей подачи ты все пошло.
3: Естественно.
1: Ну и мы уж говорим о том, что все фильмы бесплатные, и я на всякий случай напомню, для тех, кто сейчас услышал нас и, возможно, был не в курсе, что такое происходит, о том, что сегодня, в заключительный день, еще есть несколько событий.
4: Вот уже в 12.00 в культурном центре Заднепровья состоится фильм, показ фильма «По щучьему велению», категория фильма 6+. В 13.30 состоится церемония закрытия благотворительной недели с участием наших сегодняшних гостей в 13.30.
1: Это все пройдет в «Современнике», и там же в «Современнике» после церемонии в 15.00 можно будет посмотреть фильм под названием «Легенды наших предков», категория 12+. А если вы живете в сортировке, то знайте, что вам, например, удобно будет прямо в ДК «Сортировка» посмотреть фильм «Золотая бронза» в 14.00. Напомним, что все эти фильмы, все вообще эти мероприятия в рамках кинонедели, они абсолютно бесплатны, и ждем всех.
4: И совсем скоро продолжим.

0: Автошкола «АвтоСтар». Обучение вождению категории «Б». Профессиональные инструкторы. Новый автопарк и современное оборудование. Набор в группы ежемесячно. Автошкола «АвтоСтар» в центре города. Запись по телефону 56-87-87. 56-87-87.
1: «АвтоСтар». Только в клинике «Надежда» опытный пластический хирург из Москвы Дергам Юсиф Басамович проводит ринопластику любой сложности. Носик, о котором вы мечтали. Клиника «Надежда» на 25 сентября. 22-10-10.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Доброе утро. Сосуд-бар начинается с двух кофе по цене одного. Вкусные завтраки и круассаны ждут тебя каждый день с 10 утра по адресу Твардовского, 2А. Телефон 26-86-68.
4: Кто предложит двери мне по приемлемой цене? Кто подарит мне мангал, чтоб шашлык на нем шкварчал? Это он, мой любимый «Бастион». Компания «Бастион». Каждому клиенту дарим мангал. Индустриальная 5, 40-44-19. Бастиондор.ру.
5: Долгожданный старт продаж коттеджного поселка Ясенная Парк в 3 минутах от центра от компании «Новый дом». Уникальные планировки, дизайнерские фасады, все коммуникации, надежный застройщик, готовые дома и под заказ. Покупателям, заключившим сделку до 30 июня, предоставляется скидка от 500 тысяч рублей. Звоните 55 55 55. Сайт yesennayapark.rf.
6: Автошкола «Драйвер 67» представляет.
7: Своя методика, своя идеология.

0: дурлили.
1: Автошкола Драйвер 67. Телефон 401234.
2: Школьники с 5 по 11 класс. Школа креативных индустрий на базе Смоленского государственного института искусств объявляет набор на 26-28 учебный год. Направление: дизайн, фото-видеопроизводство, электронная музыка. Заявки на сайте института.
3: Медицинский центр «Оптима» представляет современное решение ваших проктологических проблем. Лазерное лечение быстро, эффективно и максимально комфортно. Верните себе качество жизни без лишних неудобств. Запись по телефону 65 95 95.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

0: «Чё к чему» шоу «Смоленск».
1: Такие насыщенные разговоры у нас здесь за эфиром. Просто такие истории, о которых
2: хочется
1: рассказать.
2: Нам нужна прямая трансляция в наших социальных сетях. Вот чего нам, Таня, не хватает. Чтобы видосик был и чтобы можно было смотреть все вот эти закадровые истории.
1: И, кстати, если вы только подключились и думаете, а что тут вообще происходит, то сегодняшний эфир можно будет найти на всех цифровых площадках. Выложим в подкасты. Так что ищите.
2: Официальную часть. То, что было в эфире, то, что было в микрофоне. Ну, а мы напомним о том, что вообще вся наша сегодняшняя беседа строится вокруг главного кинособытия, одного из главных кинособытий нашего города. Это кинонеделя, детский киномай. Потому что это вот несколько дней, которые посвящены исключительно детскому искусству. Причем дети не только как зрители, они еще и как участники. Потому что наши гости — это те, кто делает, те, кто творят настоящие мастер-классы для них. У нас остается не так много времени, но позвольте, я все-таки вернусь к кино. И вот у меня тут есть отдельный вопрос, который мне прописали организаторы. Поделитесь своим мнением о детском кино, какое кино хотели бы видеть на экране современные дети. И вот вопрос. Вы же с ними общались, вы видели их в зале, вы видели их на своем мастер-классе. Сложилось ли у вас свое впечатление о том, какое кино надо показывать этим детям сейчас?
3: Определенно, точно. Прям вот есть сложенный какой-то такой, такое направление. Нам после моего мастер-класса два было ко мне в очереди на тет-а-тет разговор, и как раз дети учились в театральной школе, то есть у них есть какая-то база уже, и они задавали, прям как высокий профессионал задавали мне вопросы, и я смотрю их подход к работе. Это тонкое кино будет 100%. То есть мы наконец-то будем счастливы, да, вот у нас советское кино, мы об этом постоянно часто думаем, говорим громко, что «а как было раньше» и так далее, да, на деталях все строилось. Очень, я прям вот так вот сжала пальчики, надеюсь, что наши будущие кинематографисты, наше следующее поколение нам вернет тонкость в искусстве кино, потому что очень на это похоже, такие думающие, такие тонкие, такие детальные, такие классные, такие чувственные. И прям у меня мурашки сейчас по всему телу. Я надеюсь, что у них все сложится.
2: Сергей Валентинович, позвольте вопрос вам. Как режиссеру, вы вот замечаете какое-то изменение восприятия фильмов детьми разных поколений? Есть ли у вас какое-то вот свое вот видение режиссера на эту ситуацию?
4: Сегодня уже года три назад дети забалованы нашими бесчисленными сказками «Цветик, семицветик». И как мы помним, так сказать, хотя они несут определенный, так сказать, позитивный заряд, но это сказки, которые не относятся к их жизни. У нас катастрофически не хватает картин о детях. Потому что сегодняшние драматурги это не пишут, я знаю, коллеги, они берут там Крапивина, еще кого-то, повести советские. А сегодняшнем кино, ну а если делают, то чаще получается ералаш.
2: Ну то есть не хватает такого глубокого детского кино
4: зацепило,
2: про детей.
4: Да, по щучьему велению, замечательно, Сивка-Бурка, замечательно, но это какая-то вот такая... Какие-то вселенные, фантазии, которые не относятся к их жизни. Ну, они смотрят, да, попкорн.
2: То есть вы думаете, нужна реальная жизнь современных детей?
4: Конечно. И посмотрите еще. Дети очень точно реагируют добро, зло. Хорошо, плохо. Когда ребенок приходит на картину «Кощей. Юность», у него начинается сдвиг.
1: Как-то по-другому он начинает
4: Кощей,
1: смотреть.
4: Юность. А там показывает Кощей, весь такой из себя в юности, а потом что-то с ним случилось. Когда в какой-то замечательной этой Добрыне Никитич становится каким-то предателем, а его сын подонком, то ребенок, который до этого знал, что есть Добрыня Никитич,
2: настоящий пленный герой.
4: И так далее. Да. То есть вот эта постмодернистская игра, в которую мы играем в кино, да, она на самом деле, я думаю, очень не нужна.
1: Но ждем вас всех уже сегодня.
3: Наталья, потому что у меня был несколько иной опыт. Я сейчас с открытым ртом вас слушала, потому что я вот не смотрела все эти кинокартины. Ой, отдельное мнение, мы с вами поговорим за кадром потом. У меня был другой опыт, мы снимали кино, детское кино, оно уже вышло в прокат, его можно посмотреть, он называется, фильм называется «Мой любимый чемпион», и там про маленькую девочку, которая мечтала заниматься конкуром. И стала занимать призовые места потом. То есть это такое детское кино о взрослой мечте. Даже что она вот двигалась к этому, она делала очень много для того, чтобы стать профессионалом в своей области и добилась профессионализма в своей области. Я играла там тренера по конкуру, вот как раз этой девочке. Зовут ее Василиса Крастышевская. Это дочь нашей прекрасной Оксаны Крастышевской, да. Замечательной артистки. Поэтому есть надежда на светлое, прекрасное будущее в кинематографе. Детском.
1: Есть у нас еще буквально сказок, одна минутка. Лилии микрофон хочется передать.
5: Да, я бы хотела добавить. Я часто замечаю в кино, как взрослые, ну, режиссеры же, взрослые люди, они снимают детей, показывая, что дети сейчас современные, вот любят компьютерные игры, телефоны, все. То есть они являют вот эту сторону детской жизни. И мне кажется, дети на это смотрят и, возможно, и пытаются повторить подобные образы, несмотря на то, что они так живут так. Мне кажется, нам не хватает кино, где взрослые любят детей, не высмеивают их, не пытаются их вот с такой стороны показать, а где они показывают реальные истории настоящих каких-то человеческих отношений детских. И вот это, мне кажется, будет подавать пример.
2: Главное, что есть у нас настоящие человеческие отношения, как минимум в рамках этой кинонедели, когда дети проникаются не только фильмами, но и общением с такими замечательными людьми. Спасибо большое, что вы заглянули к нам в гости. Напомним, сегодня в гостях у нас были настоящие амбассадоры детского киномая. Это актриса-певец-музыкант Лилия Алферова, актриса театра кино Тетина Наталья, актриса театра кино Алиса Сапегина и режиссер, сценарист, продюсер, президент Международного кинофестиваля «Победа» Сергей Валентинович Русаков. И это те люди, которых вы сможете увидеть на церемонии закрытия киномая уже совсем скоро. Через час в 13.00 в кинотеатре «Современник». В 13.00 же, да?
1: В 13.30.
2: А, в 13.30. Значит, полтора часа у вас есть еще больше шансов добраться до туда. Ну а здесь вместе с этими замечательными людьми у микрофонов были Таня Усова
1: и Леша Швецов.
2: Это «Чок Чему Шоу Смоленск». Всем пока!
1: Пока!
0: Радио ДФМ.

0: Голдмен на Radio DFM. Ну, надо сказать, что у них весьма неплохие шансы, у этих ребят, чтобы уже в эту субботу попасть только лидеры в DFM ТОП-30. Сейчас они находятся, так посмотрел внимательно, на восьмом месте. Ну, может быть, и первое место им тоже достанется. Это пока, как вы понимаете, мои только предположения. А вот как все будет на самом деле, узнаем уже завтра в 15.00 по Москве. DFM ТОП-30 ни в коем случае не пропустите. А пока, давайте о тех, кто ожидается впереди буквально через пару мгновений. Фристайла. Это трек от Bombfunk MCS. Давно не слушали, вспомним, сделаем погромче, потанцуем. Еще раньше Alan Walker, Broken Strings. Буквально через минуту дождитесь.
1: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Welcome back, and right now.
1: А теперь тусовка
4: on DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: Вот скажите мне честно, есть у вас такие знакомые, которые постоянно в тренде, знаю, что сейчас мода, популярна? Есть такие, да? Так вот, если в предстоящие выходные с такими людьми вы собираетесь встречаться, можете так на всякий случай запомнить новый тренд. И оказывается, сейчас многие стали отмечать half birthday, то есть отмечать середину между двумя днями рождения. Ну, допустим, вот день рождения у вас 1 января, вы его отмечаете, а потом 1 июня отмечаете еще и серединку. Понимаете, да? В связи с этим стали популярны торты, разрезаны пополам открытки с надписями «С полуднем рождения». С полуднем. Я вообще не могу понять, бред какой-то. Да мне кажется, что эти люди, которые отмечают подобное, просто им хочется больше поводов для радости, пусть даже, вы знаете, немного абсурдных. Но, я подумал, есть одно но. Если в коллективе начнут собирать деньги на полдень рождения, звучит так глупо, понимаю, да. Но вот если вдруг это начнется и начнут собирать деньги в коллективе, я предупреждаю сразу. Я в этом не принимаю никакого участия.
1: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
2: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно, с прояснениями возможен дождь. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 22 градусов. Ожидается северо-западный ветер до 12 метров в секунду. Влажность воздуха 63%. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ИП Ермакова Анжела Петровна. Лето ближе, чем кажется, и ваш идеальный купальник уже ждет вас. Магазин «Модная шляпка» предлагает большой выбор купальников самых разнообразных моделей с широким размерным рядом до 68 размера, а также пляжные и городские шляпки, туники и сумки. Грандиозная распродажа. Купальники от 500 рублей. Ждем вас на Колхозной площади, Кашена 8, каждый день с 9:30 до 19:30 и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12:00 до полуночи. «Шторм». В ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
4: Пришла весна. Цветут цветы. Скорей садись, Манжаро ты.
5: Обновленный «Джили Манжаро» уже в «Д-Авто». Простор бизнес-класса. Технологии нового поколения. И дополнительная выгода до 340 тысяч рублей.
4: Пройдите бесплатный тест-драйв
5: на Гагарина 53.
4: Весной все сразу ясно. С Манжаро жизнь прекрасна.
6: Реклама не является публичной офертой. Предложение ограничено. Подробности в ООО «Д-Авто».
7: Vita Wellness Club. Выгодные цены, два зала групповых программ и более 10 видов тренировок под любые цели. Действуют специальные предложения на клубные карты. Успейте присоединиться. Vita Wellness Club. На Кирова 55.
8: Клиника «Надежда» на 25 сентября предоставляет скидку 20% на липосакцию любой зоны тела. Клиника «Надежда» 22-10-10.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: порядке.
1: Модифицированный песок для заполнения швов, брусчатки и плит от немецкой торговой марки Quick Mix Fugensand. Эксклюзивный представитель Fugensand в Смоленской области. Компания «Смоленская керамика». В наличии три цвета. 607-300. Шевченко, 99Б.
2: Варикозное расширение вен. Склеротерапия. Минифлебэктомия. Прием сосудистого хирурга в медицинском центре «Надежда». Урицкого, 15Б, 62, 39, 39. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Новое обеденное меню в ресто-баре «Ликью». С 12 до 18 часов паста ручной работы, супы, салаты и горячие от 290 рублей. Приходите обедать на Николаева, 23А. «Ликью», 26, 87, 68.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

0: роуминга.
1: Подробнее на t2.ru.
2: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
6: Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
8: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля, получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток, получим уже плюс 6 бонусов за литр.
7: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
8: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
9: Организация акции ООО «Татнефть» АЗС «ЗАП». Информация на сайте azs.tatneft.ru.
10: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
11: Просто так.
10: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
12: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
13: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе. Сериал «Оливка, Игорек и Рекс».
14: Новые серии. Сегодня в 18.40. На солнце.
15: Категория 6+.
16: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
17: В кино с 21 мая. Мистический хоррор «Обсессия».
18: Хочу, чтобы Ники Фриман любила меня больше всех на свете.
17: Будь осторожен с тем, кого желаешь.
19: Я люблю тебя, люби меня!
17: «Обсессия». В кино с 21 мая. 18+.
20: Up the next.
21: А дальше тусовка.
20: On DFM.
21: Потому что радио DFM.

0: этой недели. Ну и вот, собственно, дорогие друзья, имена тех, кто уже успел принять участие. Зинаида, Владимир, Максим и Тимур. У Тимура вчера был самый лучший результат, 6 правильных ответов. Я его с большим удовольствием приветствую прямо сейчас в эфире. А Тимур, привет.
1: Привет, привет, Тимур. Всем привет, привет, страна.
0: Угу, с пятницы тебя поздравляю, но у меня есть для тебя не очень приятная новость, потому что появился у тебя конкурент, это Александр, Ростов-на-Дону. Александр, ты здесь?
2: Привет, привет, привет, Тимуры.
0: Да, мы здесь, мы Тимуры. Так, скажи-ка мне, пожалуйста, вчерашний участник Тимур из Уфы, что ты пожелаешь Александру? Парню из Ростова-на-Дону.
2: Александру я желаю, чтобы все было хорошо со связью.
0: А, понятно. Хорошо. Пожелания приняты.
2: Тимур, удачи, Тимура.
0: Александр, ну что ж, если такие пожелания уже прозвучали, связь однозначно не должна подвести. Я готов, и ты тоже, хочется верить.
3: Да, потом попробуем.
0: В таком случае, твоя минута начинается прямо сейчас. И 21 мая сегодня отмечается день винегрета. Внимание, первый вопрос. Какой корнеплод придает винегрету его характерный цвет?
3: Свекла.
0: Свекла, да, это правильный ответ. День рождения тюбика зубной пасты. Отмечается сегодня, как называется жидкость для ополаскивания рта после чистки зубов?
2: Жидкость.
0: Еще раз.
2: Жидкость для... Давайте дальше.
0: Это был ополаскиватель. Сегодня день рождения у Сергея Жукова, группа «Руки вверх». Послушай строчку известного хита и продолжи, пожалуйста, строчку. Я надеюсь, это у тебя получится сделать.
2: И ночами обнимает, к сердцу прижимает, а я мучаюсь от боли со своей любовью.
0: 21 марта, мая, Всемирный день бассейновой индустрии. Какую длину имеет стандартный бассейн для соревнований?
3: 28 сантиметров.
0: 50 метров. Как называется стиль плавания, который напоминает взмах крыльев бабочки, если посмотреть на плавающего сверху?
3: Баттерфляй, наверное.
0: Баттерфляй, дельфин, да. Сегодня отмечается день основания Третьяковской галереи. В каком российском городе эта галерея находится?
3: Москва.
0: Москва, это правильный ответ. А он тебя целует, говорит, что любит, ночами обнимает, к сердцу прижимает, а я мучаюсь.
3: От боли со своей любовью.
0: Да, Александр, все, память тебя не подводит. Тимур, а ты там случайно не напевал строчки из «Руки вверх»? Или так молча наблюдал?
2: Я считал, у меня вот пальцы передо мной и загнутые пальцы на левой руке.
0: Сколько?
2: Означает количество правильных ответов. 4.
0: 4. Свекла, защита на ополаскиватель мимо, ночами обнимает, к сердцу прижимает. Там мы много времени потеряли, но зато получили хорошее настроение, положительные эмоции. 50 метров мимо, баттерфляй, да, и Москва принимается. Да, действительно, 4 правильных ответа, а это означает... На этой неделе, 22 мая, Тимур из Уфы становится лучшим участником квиза на этой неделе. Поздравляю тебя, Тимур!
2: Супермен!
0: Супермен, это кто крикнул, Тимур или Александр?
2: Это я его поздравляю.
0: Александр, какие твои пожелания будут Тимуру?
3: Молодец, так держать.
0: Приятно.
3: Жму руку.
2: Тимур, спасибо, Александр, за имя.
0: Тимур, ну а тебе спасибо за этот потрясающий результат. Ребят, вам обоим я желаю хороших предстоящих выходных. Счастливо, пока!

0: Если признаться честно, это мой самый любимый момент в этом треке. Айова Хумай.
1: Я, Тимур Белов, на этом с вами прощаюсь. Прощаюсь до понедельника. Желаю вам всем хороших предстоящих выходных. Отдыхайте. Ну и про работу сегодня хотя бы не забывайте. Еще несколько часов, и скоро будем встречать выходные. Счастливо, пока.
2: Реклама.

0: авто. Это огромный выбор автомобилей с пробегом на любой вкус и кошелек.
1: Нужен песок, гравий, щебень. Достанем из-под земли. В прямом смысле. Компания «Спецстрой-67». Доставляем песок, гравий, щебень, землю, асфальтную крошку. Быстро и надежно. Все материалы напрямую с карьера, без посредников, по низким ценам. Компания «Спецстрой-67». Звоните. 69-99-79. Рыленкова, 34. Спецдефисстрой67.ру.
2: Долгожданный старт продаж коттеджного поселка «Ясенная парк» в 3 минутах от центра от компании «Новый дом». Уникальные планировки, дизайнерские фасады, все коммуникации, надежный застройщик. Готовые дома и под заказ. Покупателям, заключившим сделку до 30 июня, предоставляется скидка от 500 тысяч рублей. Звоните 55 55 55. Сайт yesennayapark.rf.
3: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
1: Нарушение осанки, сколиоз, плоскостопие. Центр доктора Бубновского. 460043. Пробное занятие бесплатно. 460043.
4: Стройка заморожена, подрядчик с авансом пропал, а по договору одни наши обязанности прописаны.
5: Претензию направляли?
4: Я не юрист. Куда обращаться?
5: Живешь на Смоленщине? Будь строителем. Но если спорить, будь с адвокатом. Звони в «Феникс». Адвокатское бюро «Феникс». Правовая помощь инвесторам, застройщикам и подрядчикам. От взыскания неустоек до разрешения субподрядных конфликтов. Адвокатское бюро «Феникс». Телефон 46 05 50.
6: Если

0: круче, чем ГОСТ.
1: Бетонная брусчатка на гранитной основе у официального дистрибьютора «Штайнгот» в смоленской керамике. Более 70 вариантов. Износостойкость, долговечность и прочность. Брусчатка «Штайнгот». Шевченко 99Б. Телефон 607-00.
0: Смоленская керамика на века.
2: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99. 68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
3: «Печь-инфо». Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
1: 16+.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95.
5: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
4: Погода.
6: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха составит от 15 до 22 градусов со знаком плюс. Ожидается северо-западный ветер до 12 метров в секунду. Влажность воздуха 63%. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «СЦС». Студия цифровой стоматологии. Моя стоматология, моя любимая стоматология, моя комфортная стоматология. Студия цифровой стоматологии. Мы заботимся о здоровье ваших зубов так, чтобы быть вашей любимой комфортной стоматологией в Смоленске. Студия цифровой стоматологии. Звоните 609-600. 609-600. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: только не отходи. Прямо сейчас ABCD.
1: Эй, в Норвегии популярен жанр так называемого медленного телевидения. Многочасовые трансляции в реальном времени ничем не примечательных на первый взгляд событий, собирающие у экранов миллионы зрителей. Первой подобной передачей стала съемка из окна машиниста поезда, который в 2009 году в течение 7 часов следовал из Бергена в Осло. За ней последовали трансляции других путешествий поездов и кораблей. Помимо них, норвежское телевидение транслирует огонь в камине, вязание свитера, ход часов и миграцию оленей. Би. А вы знаете, что бегемоты, несмотря на то, что большую часть жизни проводят в воде, питаются только той растительностью, что растет на суше, а вот водные растения они не едят. Си. А вы знаете, что все строения инков были сейсмоустойчивыми, поскольку этот южноамериканский народ издревле знал о землетрясениях. Ди. А вам известно, что земляные дятлы проделывают отверстия не в древесной коре, а прямо в почве. Они питаются насекомыми, которые обитают в верхнем ее слое. Спонсор программы ABCD – компания «Зеленый лист». ИП Хусаинова Ирина Сергеевна. Стоп агрессивной химии в твоей жизни. Первые комарки региона «Зеленый лист» Смоленск. Экологичные натуральные средства для дома. Порошки, чистящие и моющие. А также уход для себя. Шампуни, кремы, маски. Детская линейка. Без отдушек, красителей и консервантов. Безопасно, качественно, понятно. Переулок Юнатов, 4. Подробности ВКонтакте. «Зеленый лист» Смоленск. Экологичное решение для повседневной жизни. 12+.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Now, только что в эфире радио DFM, а что до новостей, то сегодня я решил вас действительно по-настоящему удивить. Рекордсмен книги Гиннесса, пятикратный рекордсмен мира по альпинизму, россиянин Рустам Набиев стал первым человеком в мире, взошедшим на Эверест, внимание, на одних руках.
1: Да ладно!
0: Да, Лен Таркач. Параспортсмен из Уфы покорил высочайшую гору Земли за 7 дней и в очередной раз доказал всем, что...
2: Я знаю точно, невозможно, невозможно.
0: Именно в нашем случае, или даже скорее в вашем, все точно более чем возможно. Пробуйте перехитрить меня в игрушке Fake News и выигрывайте наш фирменный мерч. Всем бодрого доброго, меня зовут Артем Скоробогат и поздравляю вас с окончанием очередной рабочей недели.
3: Выходные впереди.
4: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: Штурман финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
6: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
5: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
6: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
8: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте А7.ру.
9: ОККО представляет.
10: За последний месяц у нас 5 эпизодов убийства на дорогах.
11: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
12: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
13: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
14: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
15: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми обязательно.
16: Новые серии сегодня в 18:40 на «Солнце».
15: Категория 6+.
4: Right now.
17: А теперь тусовка.
4: On DFM.
17: DFM.
16: Потому что радио DFM. DFM.

0: Обязательно расскажу о том, что происходило в этот же день, но только в прошлом. А пока самое время поговорить с Александром. Александр, мы вас категорически.
1: Привет, ЕФМ.
0: Ну что, у вас рабочая неделя уже закончилась?
1: В процессе.
0: Ага, а сколько еще осталось?
1: Ну, буквально пару часиков.
0: Ай, как хорошо. Время тогда немножечко перевести дух и поиграть. Тем более, что в случае победы в нашей игрушке Fake News вы гарантированно получаете наш фирменный мерч от Radio DFM. Настрой боевой, я уже это понял за эфиром, поэтому давайте сразу же приступим. Вот вам подряд три новостных заголовка. Если определите правдивость хотя бы двух из них, вас ожидает наш фирменный приз. А если нет, то мы послушаем ваши фирменные привет, Александр. Сервис ВК-музыка. Сервис ВК-музыка ввел посекундную тарификацию песен на иностранных языках. Как вы считаете, правдивый заголовок или нет, по-вашему?
1: Нет.
0: Московские власти предупредили о нашествии гигантских леопардовых слизней длиной до 20 сантиметров.
1: Да.
0: В Америке рыбаки выловили редчайшего двухцветного лобстера.
1: Да.
0: Ты с победой тогда. Что я тут могу сказать?
1: Спасибо, Дико.
0: Щелкали наши новостные заголовки. Вези во всем оказались правы. Это значит абсолютная победа. И теперь у вас в кармане, ну, я бы сказал, не совсем. Укутайте себя в наш фирменный плед от Radio DFM, и будет вам счастье. И передавайте привет, Александр.
1: Привет из Казани, из солнечной Казани. Детям, супруге, друзьям, всех с пятницей. Всем отличного настроения. Слушайте DFM.
0: И будет вам счастье.
2: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
3: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно, с прояснениями возможен дождь. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 22 градусов. Ожидается северо-западный ветер до 12 метров в секунду. Влажность воздуха 63%. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Спонсор программы – компания «Ключ здоровья». ООО «Источник жизни». Чистая вода «Ключ здоровья» – источник свежести и природного вкуса. Покупайте артезианскую воду в фирменных киосках города и оцените качество, которому можно доверять. «Ключ здоровья» – вода в каждый дом.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Успешное лечение начинается с точной диагностики. Смоленский центр МРТ-диагностики МИПС – современные диагностические исследования на передовом оборудовании. Бесплатная консультация по результатам обследования. Первый Краснофлотский переулок, 15, территория железнодорожной больницы. Телефон 64-88-08.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
7: Так хочется, чтобы дом был не просто стенами, чтобы в нем было все продумано.
8: Панорамные окна, умный дом, индивидуальное отопление.
7: Машина в подземной парковке.
8: А рядом школа, садик, парк.
9: Встречайте жилой комплекс «Ангара» от «Метрум Групп». Умный дом с видовыми квартирами. Звоните 620-620. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40, телефон 32-17-03. Играй красиво.
11: 12+. Медицинский центр «Оптима» приглашает всех желающих пройти видеогастроскопию и видеоколоноскопию во сне на оборудовании экспертного класса. Для вас комфортная палата подготовки и пробуждения. 56-03-56. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Мечтаете о капитальном заборе или навесе? Начните с правильных блоков. Архитектурные блоки «Штайнгот» – долговечная альтернатива кирпичу. Устойчивы к любой погоде, а внутри есть канал для скрытой проводки. Сочетается по цвету с брусчаткой, подчеркивая архитектурную целостность объекта. Блоки «Штайнгот» – фундамент вашей безопасности и комфорта. Шевченко, 99Б. Телефон 548-777. Подробности на сайте smallkirpich.ru.
13: Керамика на века.
9: Телефон рекламной службы Радио DFM в Смоленске 38 85 95.

0: Реклама. Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
1: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
3: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019-08. От 7 августа 2020. 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РВ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 1121902000.

0: Купер аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с «Фандэй». «Фандэй» – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
4: Столько условий.
5: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
8: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов.
9: «Оливка, Игорек и Рекс». Новые серии. Сегодня в 18:40 на «Солнце».
8: Категория 6+.
10: Up the next.
11: А дальше тусовка.
10: On DFM.
11: Потому что радио DFM.

Ну что, дорогие друзья, время перевернуть календарик и попытаться всем вместе вспомнить, что же такого интересного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1769 году в столице отлили колокол для часов Спасской башни Московского Кремля, отличительной особенностью которого является то, что в нем нет ни язычка, ни крепления. В 1856 молодой российский купец Павел Третьяков приобрел себе в коллекцию пару известных картин и открыл масштабную выставку, ныне известную как Третьяковская галерея. А в 1892 американский дантист по имени Вашингтон Шеффилд представил миру первый в истории тюбик для зубной пасты. До ентового момента зубы чистили либо зубы.

0: зубным порошком, который продавали в бумажных пакетиках, либо жидкой пастой в стеклянных баночках.
1: Реклама.
2: Общепит Кипер.
3: Элитная и бюджетная посуда для столовых, кафе, ресторанов и дома.
4: Кухонное, холодильное оборудование и инвентарь для предприятий торговли и общепита.
3: Одноразовая посуда, упаковка, хостовары, стеллажи, уборочный инвентарь, профессиональная химия, товары для пикника, тандыры и мангалы.
4: У нас есть все для вашего бизнеса и создания комфорта в вашем доме.
3: Смоленск, 25 сентября, 49. Подробности на сайте Общепит Гипер и по телефону 252-252.
4: Каждая кухня выбирает Общепит Гипер.
5: Автошкола Драйвер 67 представляет.

0: детская школа Драйвер 67. Телефон 401234.
1: В медицинском центре «Надежда» гистероскопию и оперативное вмешательство в полости матки выполняют врачи-гинекологи высшей категории на немецком оборудовании, что позволит вам решить свои самые сложные проблемы, связанные с женским здоровьем. Урицкого 15Б.
2: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Головные боли, проблемы с сердцем и сосудами. Центр доктора Бубновского. 460043. Пробное занятие бесплатно. 460043.
4: 30 и 31 мая в Смоленске. Фестиваль «Энергия детства» на базе спортивного комплекса ЦСКА на улице Багратиона. Мини-футбол, панна, тэгбол, теннисбол, брейк-данс, лазертаг, скалолазание, VR и шахматы. Активность для каждого. А также мастер-класс от школы бега «Тим Лидер» из Санкт-Петербурга. Приходи всей семьей и с друзьями. Вход свободный, без возрастных ограничений.
5: Мам, я не буду носить эти брекеты 3 года!
6: Знакомо. Часто проблемы прикуса замечают слишком поздно, когда лечение уже сложнее и дольше. Чем раньше заметить проблему, тем проще и комфортнее проходит коррекция прикуса. В Центре семейной стоматологии применяют методы ранней ортодонтии и технику направленного роста. Запишите ребенка на консультацию к ортодонту в Центр семейной стоматологии. Кирова 29, Шевченко 1/35. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Если закрывается одна дверь, обязательно открывается другая. Это мудрость о возможностях. Но если это одна и та же дверь, это мудрость выбора. Выбора стиля, качества и безопасности дверей «Бастион». Индустриальная 5, 40, 44, 19. Сайт bastiondoor.ru.
8: Финансовый университет в Смоленске объявляет набор абитуриентов на очную, очно-заочную и заочную формы обучения по перспективным направлениям бакалавриата, магистратуры и специалитета. Экономика, менеджмент, бизнес-информатика, юриспруденция, таможенное дело, туризм. Финансовый университет успешно прошел государственную аккредитацию. Телефон приемной комиссии Смоленского филиала финансового университета. 35 88 99.
9: Доброе утро. В сосуд-бар начинается с 2 кофе. По цене одного. Вкусные завтраки и круассаны ждут тебя каждый день с 10 утра по адресу Твардовского 2А. Телефон 26 86 68.
10: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto. На Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
11: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.
12: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
4: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха составит от 15 до 22 градусов со знаком «плюс». Ожидается северо-западный ветер до 12 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ООО «Губернский центр охраны зрения». Выгодные условия для вашего зрения. Только с 15 мая по 15 июня скидка 15% на хирургическое лечение катаракты и лазерную коррекцию зрения. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Наш адрес. Смоленск, Нормандии, Неман, 25. Телефон для записи. 268-468. Скидка предоставляется пациентам, прошедшим диагностику с 15 мая по 15 июня. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Маша, не отходи. Прямо сейчас ABCD.
1: Эй! В Норвегии популярен жанр так называемого медленного телевидения. Многочасовые трансляции в реальном времени ничем не примечательных на первый взгляд событий, собирающих у экранов миллионы зрителей. Первой подобной передачей стала съемка из окна машиниста поезда, который в 2009 году в течение 7 часов следовал из Бергена в Осло. За ней последовали трансляции других путешествий поездов и кораблей. Помимо них, норвежское телевидение транслирует огонь в камине, вязание свитера, ход часов и миграцию оленей. Би. А вы знаете, что бегемоты, несмотря на то, что большую часть жизни проводят в воде, питаются только той растительностью, что растет на суше, а вот водные растения они не едят. Си. А вы знаете, что все строения инков были сейсмоустойчивыми, поскольку этот южноамериканский народ издревле знал о землетрясениях. Ди. А вам известно, что земляные дятлы проделывают отверстия не в древесной коре, а прямо в почве. Они питаются насекомыми, которые обитают в верхнем ее слое. Спонсор программы ABCD – компания «Зеленый лист». ИП Хусаинова Ирина Сергеевна. Стоп агрессивной химии в твоей жизни. Первая комаркет региона «Зеленый лист» Смоленск. Экологичные натуральные средства для дома. Порошки, чистящие и моющие. А также уход для себя. Шампуни, кремы, маски. Детская линейка. Без отдушек, красителей и консервантов. Безопасно, качественно, понятно. Переулок Юнатов, 4. Подробности ВКонтакте. «Зеленый лист» Смоленск. Экологичное решение для повседневности. Жизни 12+.
0: Радио DFM для лиц старше 12 лет.

0: абсолютный хит на всех танцполах начала нулевых. И, что интересно, построен на сэмпле из одноименной классической композиции 1983 года в исполнении Пола Маккартни и Майкла Джексона. Это был краткий музыкальный экскурс. А что до сегодня, то компания Hasbro совместно с Формулой-1 анонсировала выход новенькой монополии. В ней, значит, вместо улиц будут трассы, команды и борьба за очки в режиме Гран-при. Ну и в продолжении темы на очереди игра «Что было дальше?». Отгадывайте концовочку новости и получайте в собственное пользование фирменный мерч от Радио DFM. Я вас категорически приветствую, меня зовут Артем Скоробогатый, и я не перестаю вам желать легкого окончания рабочей недели.
1: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе. Сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Новые серии. Сегодня в 18:40 на Солнце. Категория 6+.
1: Welcome back and right now. А теперь тусовка. On DFM. DFM. Потому что Радио DFM. DFM.

0: нами на связи Дмитрий. Дмитрий, мы вас категорически приветствуем.
1: Добрый вечер.
0: Ну что, как ваш конец рабочей недели? Она уже закончилась?
1: Ну, нет, у меня неделя еще рабочая не закончилась. Мне еще предстоит работать.
0: Печаль, грусть, тоска. Но наверняка же у вас там хорошая погода. Откуда вы нам звоните?
1: С города Владивостока. Ну, погода к вечеру испортилась, туманчик затянул.
0: Ай-яй-яй, понятное дело. Ну да ладно, я думаю, что наша игрушка нисколько не омрачит ваше состояние, а напротив, только поднимет вам еще больше настроения в случае, если вы одержите победу в игре «Что было дальше?». У нас для вас есть начало самой нереальной реальной новости, я это хочу сейчас подчеркнуть. Я, соответственно, озвучиваю вам начало этой самой новости, предлагаю три варианта развития событий, выбираете правильный, получаете в подарок фирменный мерч от Radio DFM. Итак, Дмитрий, житель Малайзии, уступил соседу место в самолете у иллюминатора, так как тот многоточие вопрос. Чего было дальше? Угрожал его покусать? Пролил на его сиденье кофе? Или летел на самолете первый раз в жизни? А вот теперь выбирайте.
1: Ну, наверное, летел первый раз в жизни.
0: А что тут в этом такого, если у нас самая нереальная реальная новость?
1: Тогда, скорее всего, пролил кофе ему на сиденье.
0: Подождите, а угрожал его покусать?
1: Покусать? Ага. Ну, хотя, вполне может быть, что и покусать. Нет, все-таки, наверное, покусать.
0: Покусать?
1: Все-таки покусать, раз нереальное, да.
0: Подождите, но первый вариант был летел на самолете первый раз в жизни. Как правило, обычно, если вы что-то выбираете первое, зачастую оно бывает правдивое, если мы говорим сейчас про концовочку с головкой. Как вы считаете?
1: Не, ну раз все-таки этот, я думаю, скорее всего, покусать обещал. Так как это же нереальная новость.
0: Житель Малайзии уступил соседу место в самолете у иллюминатора, так как тот летел первый раз в своей жизни. Дмитрий! Я же и так вам, и сяк. Подводил, потом говорил, что вот первый вариант, возможно, вы нет. Но, я понимаю, вы решили скреативить, у вас получилось неплохо. Однако, реально новость оказалась совершенно иной. Дмитрий, вы, пожалуйста, там не отчаивайтесь. В следующий раз обязательно одержите победу, пока просто передавайте свои приветы. Фирменные причем.
1: Ну, всем передаю привет жителям города Владивостока, своим коллегам по работе станции скорой помощи города Владивостока.
0: Какую работу вы важную делаете, Дмитрий?
2: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
3: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно, с прояснениями возможен дождь. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 22 градусов. Ожидается северо-западный ветер до 12 метров в секунду. Влажность воздуха 63%. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ИП Ермакова Анжела Петровна. Лето ближе, чем кажется, и ваш идеальный купальник уже ждет вас. Магазин «Модная шляпка» предлагает большой выбор купальников самых разнообразных моделей с широким размерным рядом до 68 размера, а также пляжные и городские шляпки, туники и сумки. Грандиозная распродажа. Купальники от 500 рублей. Ждем вас на Колхозной площади, Кашена 8, каждый день с 9.30 до 19.30 и в ТРЦ «Макси» третий этаж.
2: Радио DFM для лиц старше 12 лет. Реклама. Давайте по-честному. Если есть возможность выиграть, надо ею воспользоваться. Теперь в Хавейл Сити Транзит В при покупке нового Хавейл вы каждый месяц получаете шанс выиграть путешествие номиналом 100 тысяч рублей, новый автомобиль или отдых. В Хавейл Сити Транзит В можно получить и то, и другое. Смоленск, Лавочкина, 105. Телефон 515-333.
4: Сроки акции с 1 мая по 31 августа 2026 года. Определение победителей ежемесячно в пределах срока акции. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения. В дилерском центре Хавейл ООО Транзит В. Город Смоленск, улица Лавочкина, 105. На сайте transit-hawail.com.
5: Общепит Гипер.
6: Элитная и бюджетная посуда для столовых, кафе, ресторанов и дома.
7: Кухонное, холодильное оборудование и инвентарь для предприятий торговли и общепита.
8: Одноразовая посуда, упаковка, хостовары, стеллажи, уборочный инвентарь, профессиональная химия, товары для пикника, тандыры и мангалы.
9: У нас есть все для вашего бизнеса и создания комфорта в вашем доме.
10: Смоленск, 25 сентября, 49. Подробности на сайте Общепит Гипер и по телефону.
6: телефону 252-252.
7: Каждая кухня выбирает общепит.

0: Автошкола «Автостар». Обучение вождению категории «Б». Профессиональные инструкторы. Новый автопарк и современное оборудование. Набор в группы ежемесячно. Автошкола «Автостар» в центре города. Запись по телефону 56-87-87. 56-87-87.
1: «Автостар».
2: Доступные анализы. Когда о здоровье можно позаботиться выгодно. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Доступные анализы. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Клиники «Надежда» на 25 сентября. Опытные пластические хирурги из Москвы. Фролов Евгений, Дергам Юсов, Клюкинов Виктор проводят коррекцию возрастных изменений лица и тела. Ждем вас в клинике «Надежда» на 25 сентября. Телефон 22-10-10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

0: this is perfection.
1: Каждый будний вечер на радио DFM.
2: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening show
0: on DFM.
1: Импровизация высшей пробы.
2: Если жевать жвачку целый час, вы потратите около 15 калорий. Кстати, тоже неплохо.
1: Горячее, острое и откровенное.
2: Знаете, вот так вот по чуть-чуть где-нибудь да наберется. Там, говорят, кстати, калории исчезают, и когда ты в ванной лежишь.
1: Шоу с естественным интеллектом.
2: То есть так вот в ванной полежал, жвачку пожевал уже. И как-то полегче жить.
1: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало в 18.00. Юля Пого на радио DFM. Реклама.
3: Со своей машиной все должно быть просто и вы.

0: выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел.
3: Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Открывать дачный сезон Скупер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
7: У Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
9: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru.
10: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190198 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РП Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-1902-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Займы на любые цели в приложении «Корона».
11: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
12: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
13: ОККО представляет.
14: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
15: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
16: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
17: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
18: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
19: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок.

0: carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
1: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Ну что, ни дня без повода, как говорится. Давайте-ка, дорогие друзья, коротенечко расскажу, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно день покупки музыкального инструмента, ну или же день прогулки босиком и прогуляться, собственно, по городу босиком.
1: Я шагаю по проспекту, по ночному городу.
2: Реклама.

0: Компания «Спецстрой-67» предоставляет в аренду экскаватор-погрузчик. Все виды земельных работ, планировка и благоустройство участков, подготовка траншей под газ, канализацию и фундамент, уборка и вывоз мусора. Подробнее на сайте «Спецстрой-67» или по телефону 69-99-79.
1: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99-68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
2: Думаешь, бильярд — это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
3: Старый автомобиль больше не радует? Пришло время что-то менять. Трейд Авто. Проверенные автомобили с пробегом на любой кошелек. Скидка до 100 тысяч рублей по программе Трейд-Ин. Внимание! Мы переехали с проспекта Гагарина на Николаева, 74. Приезжайте, выбирайте, наслаждайтесь. Звоните 63-00-04. Трейд Авто на Николаева, 74.
4: Vita Wellness Club. Выгодные цены, два зала групповых программ и более 10 видов тренировок под любые цели. Действуют специальные предложения на клубные карты. Успейте присоединиться. Vita Wellness Club на Кирова, 55.
5: Выгодные условия для вашего зрения. Только с 15 мая по 15 июня скидка 15% на хирургическое лечение катаракты и лазерную коррекцию зрения. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Наш адрес: Смоленск, Нормандии, Неман, 25. Телефон для записи 268-468. Скидка предоставляется пациентам, прошедшим диагностику с 15 мая по 15 июня. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1800 квадратных метров в городе Рославль. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами, собственный земельный участок. Телефон 68-67-77.
7: Пришла весна. Цветут цветы. Скорей садись в Манжаро ты.
8: Обновленный Джили Манжаро уже в Д-Авто. Простор бизнес-класса. Технологии нового поколения. И дополнительная выгода до 340 тысяч рублей.
7: Пройдите бесплатный тест-драйв
8: на Гагарина, 53.
7: Весной все сразу ясно. С Манжаро жизнь прекрасна.
9: Реклама не является публичной офертой. Предложение ограничено. Подробности в ООО «Д-Авто».
10: Печи и камины в смоленской керамике.
11: Смоленская керамика.
12: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
13: 16+.
14: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95.
15: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
16: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха составит от 15 до 22 градусов со знаком «плюс». Ожидается северо-западный ветер до 12 метров в секунду. Влажность воздуха 63%. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «СЦС». Студия цифровой стоматологии. Моя стоматология, моя любимая стоматология, моя комфортная стоматология. Студия цифровой стоматологии. Мы заботимся о здоровье ваших зубов так, чтобы быть вашей любимой комфортной стоматологией в Смоленске. Студия цифровой стоматологии. Звоните 609-600, 609-600. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
17: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 15 часов. Радио DFM. Радио DFM.

0: Только что в эфире радио DFM. Ну а я напоминаю, что уже завтра в субботу в столице пройдет первая в истории ярмарка хайпа. В самом центре культурно-развлекательного кластера «Остров мечты» на площади Москва прогремит событие, которое превратит привычную фан-встречу в грандиозный иммерсивный фестиваль. У каждого топового блогера будет собственный забрендированный корнер, где поклонники смогут пообщаться с кумирами, узнать секреты их успеха, получить их автограф, а также купить выпущенную ими продукцию. Среди участников Ханна, Милана Стар, Анна Хилькевич, Виктория Портфолио и многие другие. Встречаемся ровно в 14.00. Вход свободный. На очереди слово дня, игра, в которой вы упражняетесь в знаниях по русскому языку и выигрываете наш фирменный мерч. Осталось не проморгать специальный сигнал и первыми дозвониться в студию. Я же, Артем Скоробогатый, пока объявляю небольшой перерыв.
1: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Right now. А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: DFM. Потому что радио DFM.

0: Надеяться, что с нами на связи прямо сейчас Грамотея Елена. Ей аплодисменты. Елена, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Ну что, вспомните, что было по русскому языку?
1: Да, четверка.
0: А что так скромненько? Четверка. Четверка! Это классный результат, это замечательная оценка, которая, к слову говоря, принесет, я убежден, вам победу в игрушке «Слово дня», которая стартует прямо сейчас у меня уже. Елена, для вас готов новостной заголовок, внутри которого для вас предательский или нет, скрывается слово, где вам надобно бы, Елена, правильно поставить ударение. Если все хорошо, фирменный мерч ваш. Если нет, мы слушаем ваши фирменные приветы. Готовы?
1: Да, готова.
0: Жители Подмосковья предупредили о возможном формировании смерчей или смерчей. Вот так вот коротенько. А теперь выбирайте вы.
1: Смерчи.
0: Да, ну тут, по-моему, все было очень просто, да, Елена? Просто, но со вкусом. Конечно, смерчи.
1: Ура.
0: И никак иначе. Это ударение твердое. Оно там, как говорится, забронировало за собой место и никуда не двигается. Слушайте, вы большая молодец. Знаете, вот вроде как простой такой был момент в слове, но ведь можно было в последний момент растеряться и сказать «смерчей». И я бы тогда вас немножечко пожурил, и вы бы просто передавали приветы. А здесь вы фирменный мерч получаете от Радио ДФМ. И передаете теперь свои фирменные приветы.
1: Привет всем, кто меня узнал. Очень давно хотела вам дозвониться. Вам большой, огромный привет.
0: Спасибо.
1: Не ожидала, что это будет сегодня.
0: Ну, все, сложилось как нельзя лучше.
2: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
3: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно, с прояснениями возможен дождь. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 22 градусов. Ожидается северо-западный ветер до 12 метров в секунду. Влажность воздуха 63%. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Спонсор программы – компания «Ключ здоровья». ООО «Источник жизни». Чистая вода «Ключ здоровья» – источник свежести и природного вкуса. Покупайте артезианскую воду в фирменных киосках города и оцените качество, которому можно доверять. «Ключ здоровья» – вода в каждый дом.
2: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Финансовый университет в Смоленске объявляет набор абитуриентов на очную, очно-заочную и заочную формы обучения по перспективным направлениям бакалавриата, магистратуры и специалитета. Экономика, менеджмент, бизнес-информатика, юриспруденция, таможенное дело, туризм. Финансовый

0: Университет успешно прошел государственную аккредитацию. Телефон приемной комиссии Смоленского филиала финансового университета. 35 88 99.
1: 30 и 31 мая в Смоленске. Фестиваль «Энергия детства» на базе спортивного комплекса ЦСКА на улице Багратиона. Мини-футбол, панна, тэгбол, теннисбол, брейк-данс, лазертаг, скалолазание, VR и шахматы. Активность для каждого. А также мастер-класс от школы бега «Тим Лидер» из Санкт-Петербурга. Приходи всей семьей и с друзьями. Вход свободный, без возрастных ограничений.
2: Боль в спине и суставах. Центр доктора Бубновского. 460043. Пробное занятие бесплатно. 460043.
3: Мам, я не буду носить эти брекеты 3 года.
4: Знакомо? Часто проблемы прикуса замечают слишком поздно, когда лечение уже сложнее и дольше. Чем раньше заметить проблему, тем проще и комфортнее проходит коррекция прикуса. В Центре семейной стоматологии применяют методы ранней ортодонтии и технику направленного роста. Запишите ребенка на консультацию к ортодонту в Центр семейной стоматологии. Кирова, 29, Шевченко, 1/35. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Долгожданный старт продаж коттеджного поселка Ясенная Парк в 3 минутах от центра от компании «Новый дом». Уникальные планировки, дизайнерские фасады, все коммуникации, надежный застройщик, готовые дома и под заказ. Покупателям, заключившим сделку до 30 июня, предоставляется скидка от 500 тысяч рублей. Звоните 55 55 55. Сайт yasennayapark.rf.
6: Где железобетон, там нет сомнений. Там точность форм и прочность решений. «Стальком Смоленск» – основа домов. «Стальком Смоленск» – надежность без слов. Компания «Стальком» – производство железобетонных изделий в Смоленске. Индустриальная 9D – 56 90 90.
7: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

Радио DFM. Включи тусовку.

0: лучших треков недели. Радио ДФМ. Расставляем по местам. Завтра в 15 в ДФМ. Топ 30. ДФМ Топ 30. ДФМ. Реклама. Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
1: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
6: Ура! Премия!
7: И мне пришла.
6: И мне.
8: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
7: О, да.
9: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
10: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми обязательно.
11: Новые серии сегодня в 18:40 на «Солнце». Категория 6+.
12: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на «Ла Мода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на «Ла Мода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
0: А теперь тусовка.
13: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM. DFM.

0: общаться с вами до понедельника и, соответственно, отпустить на выходные.
1: А напоследок я скажу.
0: Скажу о том, о чем еще мог сказать сегодня, но не сказал. Итак, в Москве начали дешеветь квартиры в новостройках, в школах анонсировали выход учебника по физкультуре, а у моих коллег и ваших разбудильников Кати и Саймона появился стикер-пак в Максе. Подписывайтесь на канал Радио DFM. Если вдруг еще не подписались, кликайте на ссылочку под постом о стикерах и добавляйте эмоции себе в коллекцию. Все на этом у меня сегодня, да и вообще, надо сказать, на этой неделе. Здесь был Артем Скоробогатый, это моя настоящая фамилия. Нескучных вам выходных, ну и...
2: До скорого.
3: Реклама.
4: Успешное лечение начинается с точной диагностики. Смоленский центр МРТ-диагностики МИПС. Современные диагностические исследования на передовом оборудовании. Бесплатная консультация по результатам обследования. Первый Краснофлотский переулок, 15. Территория железнодорожной больницы. Телефон 64-88-08.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
7: Yeah. Плитка для крыльца в смоленской керамике.
8: Смоленская керамика.
9: Школьники с 5 по 11 класс. Школа креативных индустрий на базе Смоленского государственного института искусств объявляет набор на 26-28 учебный год. Направление: дизайн, фото-видеопроизводство, электронная музыка. Заявки на сайте института.
10: Нужен песок, гравий, щебень. Достанем из-под земли. В прямом смысле. Компания «Спецстрой-67». Доставляем песок, гравий, щебень, землю, асфальтную крошку. Быстро и надежно. Все материалы напрямую с карьера, без посредников, по низким ценам. Компания «Спецстрой-67». Звоните. 69-99-79. Рыленкова, 34. Спецдефисстрой67.ру.
11: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1500 квадратных метров по адресу Попова, 112. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами. Собственный земельный участок. Телефон 68-67-77.
12: Стройка заморожена. Подрядчик с авансом пропал. А по договору одни наши обязанности прописаны.
13: Претензию направляли?
12: Я не юрист. Куда обращаться?
13: Живешь на Смоленщине? Будь строителем. Но если спорить, будь с адвокатом. Звони в «Феникс». Адвокатское бюро «Феникс». Правовая помощь инвесторам, застройщикам и подрядчикам. От взыскания неустоек до разрешения субподрядных конфликтов. Адвокатское бюро «Феникс». Телефон 460550.
14: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет.

0: индивидуальное отопление.
1: Машина в подземной парковке.
0: А рядом школа, садик, парк.
2: Встречайте, жилой комплекс «Ангара» от Metrum Group. Умный дом с видовыми квартирами. Звоните 620-620. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
4: 16+.
5: Телефон рекламной службы радио ДФМ в Смоленске. 38-85-95.
6: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
7: Погода.
8: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха составит от 15 до 22 градусов со знаком «плюс». Ожидается северо-западный ветер до 12 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ООО «Губернский центр охраны зрения». Выгодные условия для вашего зрения. Только с 15 мая по 15 июня скидка 15% на хирургическое лечение катаракты и лазерную коррекцию зрения. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Наш адрес. Смоленск, Нормандия, Неман, 25. Телефон для записи. 268-468. Скидка предоставляется пациентам, прошедшим диагностику с 15 мая по 15 июня. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Только не отходи! Прямо сейчас ABCD!
1: Эй! В Норвегии популярен жанр так называемого медленного телевидения. Многочасовые трансляции в реальном времени ничем не примечательных на первый взгляд событий, собирающие у экранов миллионы зрителей. Первой подобной передачей стала съемка из окна машиниста поезда, который в 2009 году в течение 7 часов следовал из Бергена в Осло. За ней последовали трансляции других путешествий поездов и кораблей. Помимо них, норвежское телевидение транслирует огонь в камине, вязание, свитера, ход часов и миграцию оленей. Би. А вы знаете, что бегемоты, несмотря на то, что большую часть жизни проводят в воде, питаются только той растительностью, что растет на суше, а вот водные растения они не едят. Си. А вы знаете, что все строения инков были сейсмоустойчивыми, поскольку этот южноамериканский народ издревле знал о землетрясениях. Ди. А вам известно, что земляные дятлы проделывают отверстия не в древесной коре, а прямо в почве. Они питаются насекомыми, которые обитают в верхнем ее слое. Спонсор программы ABCD – компания «Зеленый лист». ИП Хусаинова Ирина Сергеевна. Стоп агрессивной химии в твоей жизни. Первые комарки региона «Зеленый лист» Смоленск. Экологичные натуральные средства для дома. Порошки, чистящие и моющие. А также уход для себя. Шампуни, кремы, маски. Детская линейка. Без отдушек, красителей и консервантов. Безопасно, качественно, понятно. Переулок Юнатов, 4. Подробности ВКонтакте. «Зеленый лист» Смоленск. Экологичное решение для повседневной жизни. 12+.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Всем привет, в эфире ваш непокорный слуга Борис Всемогущий. И знаете, вот только что я получил сообщение от своего холодильника. Он говорит, что я редко к нему захожу, и он безумно по мне скучает. Друзья, если что, у вас так же, то знайте, что вы не одиноки. И, к слову, радио DFM можно слушать даже в холодильнике. Погнали!
1: Радио DFM.

0: Супер новости от Радио DFM. Ваши любимые разбудильники Саймон и Катя теперь доступны в формате стикеров, причем эксклюзивно. А доступны они в Максе. Вы можете грустить, кайфовать или беситься, ведь абсолютно любое настроение есть в нашей коллекции. Так что подписывайтесь на канал Радио DFM в Максе. Там под постом стикер-пак разбудильников есть ссылочка. Тыкайте в нее, как я тыкаю в свою любимую ссылочку, и добавляйте стикеры себе в коллекцию. Теперь Саймон и Катя всегда с вами, даже когда вы без настроения. Ну а теперь настроение поднимать буду я. Прямо сейчас поиграем со мной с Радио DFM и попробуйте забрать у нас фирменный плед. Звоните на номер плюс 7495-956-101.2. Я жду тебя, прям как Юлия Паго. Прямо сейчас звоните и играйте с Борисом Всемогущим. Плюс 7495-956-101.2.
1: Реклама.

0: место. Это огромный выбор автомобилей с пробегом на любой вкус и кошелек.
1: Клиники «Надежда» на 25 сентября. Опытные пластические хирурги из Москвы. Фролов Евгений, Дергам Юсов, Клюкинов Виктор проводят коррекцию возрастных изменений лица и тела. А именно, лифтинг лица и шеи, бодилифтинг, изменение размера и формы носа, подтяжка бедер и плеч, эндопротезирование скул, ягодиц и голени. Ждем вас в клинике «Надежда» на 25 сентября. Телефон 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto. На Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
3: Долгожданный старт продаж коттеджного поселка Есенная Парк в 3 минутах от центра от компании «Новый дом». Уникальные планировки, дизайнерские фасады, все коммуникации, надежный застройщик, готовые дома и под заказ. Покупателям, заключившим сделку до 30 июня, предоставляется скидка от 500 тысяч рублей. Звоните 55 55 55. Сайт esennayapark.rf.
4: Покупайте сайдинг в Смоленской керамике.
5: Смоленская керамика.
6: 30 и 31 мая в Смоленске. Фестиваль «Энергия детства» на базе спортивного комплекса ЦСКА на улице Багратиона. Мини-футбол, панна, тэгбол, теннисбол, брейк-данс, лазертаг, скалолазание, VR и шахматы. Активность для каждого. А также мастер-класс от школы бега «Тим Лидер» из Санкт-Петербурга. Приходи всей семьей и с друзьями. Вход свободный, без возрастных ограничений.
7: Нарушение осанки, сколиоз, плоскостопие. Центр доктора Бубновского. 460043. Пробное занятие бесплатно. 460043.
8: Доброе утро. В сосуд-бар начинается с двух кофе по цене одного. Вкусные завтраки и круассаны ждут тебя каждый день с 10 утра по адресу Твардовского, 2А. Телефон 26-86-68.
9: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
10: 16+.
11: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95.
12: Автошкола «Драйвер 67» представляет.

0: Итак, до нас дозвонилась Елена Прекрасная из Жуковского. Елена, привет, как твои дела? Рассказываю, как настроение, что сегодня кушала?
1: Здравствуй, Борис. Сегодня мы объедаемся мороженым. В такую жару только мороженое помогает.
0: С чем мороженое? Какое твое самое любимое мороженое?
1: Ягодками.
0: С ягодками. Елена, расскажи мне о себе, чем ты занимаешься, где ты работаешь, Елена, нам всем безумно интересно.
1: Я продажник с 18-летним стажем, на данный момент в декрете, но люблю продавать ворота.
0: Люблю продавать ворота. Ты продаешь ворота куда? В ад, в рай, куда? Расскажи мне, Лен.
1: В ад и в рай, и туда, куда нужно. Везде все продадим и поставим.
0: Отлично, хотел бы я войти в эти ворота. Лен, сегодня нам продавать ничего не нужно. Тебе нужно сегодня просто со мной поиграть. Игра называется «Игра наоборот». Я называю тебе какое-то словосочетание, афоризм. И тебе нужно ответить на 4 скороговорки или цитаты абсолютно наоборот за 30 секунд. Ты готова?
1: Да.
0: Точно готова?
1: Однозначно.
0: Тогда погнали. 3, 2, 1. Меньше знаешь, крепче.
1: Винь лесу росла.
0: Ага, за двумя зайцами погонишься, ни одного.
1: Вот тебе темно.
0: Отлично, в тихом омуте черти. Черти что?
1: Синий будут.
0: Отлично, так, дареному коню в зубы.
1: Голубь потащил майского жука.
0: Это было мое самое любимое. Круто! Здорово! Это было очень мощно и, видимо, безумно легко для тебя, поэтому у нас теперь наступает второй тур. Тебе нужно рассказать стихотворение на 40 страниц на арабском языке. Сможешь?
1: Наверное, да.
0: Отлично. Я думаю, что теперь это будет моя привилегия, а тебе нужно просто передавать привет, а потом я расскажу, как тебе нужно забрать свой любимый огромный плед от DFM. Рассказывай и передавай приветы.
1: Передаю приветы моей маме, моей сестре, которая сейчас сидит с своим маленьким ребеночком на даче с колясочкой. Моему мужу, который сидит в подполе и что-то там прибивает. В подполе сидит и прибивает доски.
0: Отлично, мне бы тоже хотелось бы, чтобы он кого-то прибил.
1: Это же лето, это же дача, надо что-то делать на даче.
0: Всегда на даче нужно что-то делать или прибивать доски. Это, мне кажется, самое интересное и классное. Друзья, мы поздравляем от всей души Елену. Слушайте радио DFM, кайфуйте и улыбайтесь. Это самое важное и классное.

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 17 часов. Radio DFM. Радио DFM. DFM. Включи тусов.

Знаете, пока я сегодня ехал на работу, я увидел, как голубь шел пешком через пешеходный переход. На зеленый, представляете? Такое ощущение, что голубь нарушил какой-то птичий кодекс, птичий закон. Может быть, просто голубь эволюционировал. Голубь эволюционировал. Боже мой, кстати, у него в ушах были такие маленькие голубиные наушники. Угадайте, что он слушал. Что слушают голуби? Конечно, друзья, это радио DFM. Мы окрыляем.

Друзья, теперь давайте поиграем. Поиграем с Борисом Всемогущим. Игра будет называться «Кто не хочет стать миллионером?». Правила очень простые. Ты просто звонишь на радио DFM плюс 7495-956-101-2 и становишься не миллионером. Все очень просто. Получаешь плед вместо миллиона. Мне кажется, это очень круто, здорово и душевно. Плюс 7495-956-101-2. Прямо сейчас звони и не становись миллионером.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show
2: on DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Вот, кстати, если вы боитесь, например, засыпать в одиночестве, то есть хороший лайфхак. Просто смотрите фильм ужасов ночью, вот, и вам будет казаться, что вы не одни. Все.
0: This is
2: Evening Show
0: on DFM. Шоу Юли Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. Реклама. Этой весной границы между вашим «хочу» и «могу» сотрутся, и настанет будущее. Только в мае фастбэк-кроссовер Amoda C5 на особых условиях. Но дело не только в цене. Дело в мечте, которая воплотится в ваших незабываемых поездках и путешествиях на Amoda C5. С его невероятным дизайном, мультимедийной системой, спортивными сидениями и непревзойденной безопасностью. Amoda C5. Управляй будущим. Специальные условия только в мае. Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.com.
3: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
2: Лента.
4: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Тэнк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
5: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
0: ОККО представляет.
7: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
8: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
9: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
0: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
10: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.

0: всем параметрам.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
2: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18+01.05-31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
3: Right now. А теперь тусовка.
4: On DFM.
3: DFM. Потому что радио DFM.

0: Друзья, всем привет! До нас сегодня дозвонилась Ксения. Мы сейчас попробуем ее вывести в эфир. Там что-то произошло или не произошло. Сейчас будем до нее дозваниваться буквально пару секунд. Ксения, вы тут? Ксения здесь нету. Ксения! Ксения, ты тут? Прием! Алло! Ксения, это вы?
1: Не Ксения только.
0: Как вас зовут, прекрасная мадам?
1: Елена.
0: Елена, очень приятно. Расскажите мне, откуда вы и чем вы занимаетесь?
1: Пермь. Я аналитик.
0: Это мой самый любимый город. Завтра туда поеду. Расскажите мне, как ваши дела, как ваше настроение, чем вы сегодня обедали?
1: Мороженое. Жарко на улице.
0: Можно, пожалуйста, погромче немного?
1: Мороженым обедала сегодня.
0: Здорово, мое самое любимое блюдо. Так, у вас есть муж?
1: Да.
0: Как зовут мужа?
1: Евгений.
0: Евгений, это просто прекрасно. Смотрите, игра будет называться «Успокойте своего мужика, своего Женя». Смотрите, описываю ситуацию. Вы дома, вы устали, вы целый месяц ничего не готовили, и тут приходит голодный муж, он год ничего не ел, и вам нужно сказать ему 6 комплиментов, которые его мысленно накормят, после которых он перестанет на вас злиться. Допустим, пюрешка, у тебя сегодня такие красивые глаза. Вы готовы?
1: Давайте.
0: 6 комплиментов, которые начинаются на блюдо. 3, 2, 1. Погнали.
1: Ты моя булочка сладкая.
0: Так, здорово, круто, булочка второе.
1: Так, ты мой тортик неземной.
0: Отлично, третье.
1: Твой животик, как арбузик.
0: А он прям как у меня, мой мамон. Четвертое.
1: Так. Персик ты мой, ненаглядненький.
0: Шестое. Быстрее.
1: Бля, было. Не помню, не знаю.
0: Самое, что первое приходит, да, яичница. Ладно, давайте мы засчитаем. Теперь передавайте ваши приветы. Ваш муж Евгений, наверное, сейчас безумно сытый. Вы просто богиня комплиментов от Мишлена. Передавайте приветы. Кому мы будем передавать приветы из Перми?
1: Супругу. Привет.
0: А еще кому?
1: Подруге Алене Просына. Привет. Очень скучаю. Хочется увидеться.
0: Это просто...
1: Так что вот, родителям своим.
0: Ага. Привет. Все? Это всем? А мне?
1: Вам привет.
0: Спасибо.
1: А я с вами поздоровалась.
0: Спасибо огромное. Я дарю вам пирожки с музыкой и фирменный плед.
1: Класс.
0: Круто, я тоже так считаю. Ну что, на этом у меня все. С вами был ваш непокорный слуга Борис Всемогущий. Всем желаю классных выходных, денег, любви, много женщин и, конечно, немного бухгалтеров, чтобы они считали и вас не обманывали. Я вас всех обнял, поднял и крепко в душу поцеловал.

0: Ladies and gentlemen, allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Привет, друзья, меня зовут Юля Пагова, я работаю радиоведущей, я такая же, как все. Я тоже зимой ем борщ, а летом окрошку, хотя кого я обманываю, летом я тоже ем борщ, только холодный. Мы такие разные, но у нас много общего, мы обычные люди, и сейчас мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку. Почему я так это говорю? Потому что пятница, ура, какое счастье, завтра не надо заводить будильник, но это тем счастливчикам, которые работают пятидневку. Дмитрий Попов.
2: Всем привет, ребят, привет.
1: Напоминаем, друзья, на календаре 22 мая 2026 года. Это пятница, уже сказали. И сегодня у нас день перенесения мощей святителя Николая Чудотворца. 939 лет православных. Всех поздравляем от сердца. День винегрета, день Шерлока Холмса, день основания Третьяковской галереи. Аплодируем, конечно. День суши и роллов сегодня. Категорически не люблю эту историю. Ненавижу. Я готова сказать, я понимаю, что вся прогрессивная общественность молчит. Все готовы поддерживать этот развод населения. Я молчать не буду. И здесь тоже. Значит, что такое роллы и суши? Значит, это фигня, которая состоит из риса, из углеводов, кстати, между прочим, чтобы вы поняли, да? Ну, таких вот не самых полезных. Вот, и сверху маленький кусочек рыбки и, может быть, если вам повезет, немножко авокадо и огурца. И за это, распишитесь, заплатите штукарь. За 6 вот этих штучек. Вот за это. Ну, как бы, ребята, давайте честно скажем. Смотрите, берем... Сколько же суши стоит? Ну, примерно, Попов.
2: Ну, рублей 600.
1: 600 рублей, да? Значит, берем, покупаем, ну что, картоху, да, картоху покупаем. Селедочку берем, да, лучком вот так вот сверху, раз, немножечко так вот подсолнечным маслицем, вот это все. И еще хватит на то, о чем мы не можем говорить, потому что алкоголь вредит вашему здоровью. Ну, как вам? Ребята, какие о чем вы вообще говорите? Вас просто развели. Кто-то сказал, что это модно, все повелись и теперь давятся.
2: Так, а есть день скумбрии? Сейчас я посмотрю.
1: Тебе надо искать. Найди селедку и картоху. Должен быть такой. Почему, опять же, вот что это такое? День суши и роллов есть, а картохи со селедкой нет. Ну, это все происки врагов, друзья, я уверена. Так, Всемирный день Гота также сегодня.
2: Гота?
1: Гота. А, это помнишь, готика, наша, да, мы же с тобой одного возраста, да. Поэтому у нас были готы и были эти эмо.
2: Эмо, да.
1: Эмо плакали, а готы всех проклинали. Ну вот готы, это они сегодня вот вместе с нами отмечают этот праздник. Также у нас сегодня Никола Вешний. Пришел бы Никола, а тепло будет. Будет тепло. И сегодня еще день сложных вопросов. Поэтому мы решили обсудить с вами следующее, друзья. После какого вопроса можно начинать напрягаться? Вот вы любой вопрос абсолютно можете скинуть нам, и мы, ну, после которого вы лично напрягаетесь, и мы обязательно вот обсудим эту историю. Я считаю, что напрягаться можно после вопроса: а ты меня любишь? Нет, а ты меня просто любишь или очень-очень любишь? Вот поверьте, редко, когда она говорит это просто так. И, ребята, я сдаю... Девочки, простите, я вас сейчас сдам. Но мы всегда это говорим тогда, когда нам что-то очень-очень надо, и нам неловко попросить.
2: Или вы в чем-то виноваты вдруг?
1: Да.
2: Хотя вы не виноваты, конечно.
1: Нет, мы вообще никогда не виноваты. Это вообще виноваты вы, потому что нас спровоцировали. Тут же, понимаешь, тут важно понимать.
2: Конечно, я понимаю. Что...
1: Ну вот. И поэтому после «а ты меня любишь?» это как... Я считаю, надо напрячься. Дмитрий.
2: А ты точно дверь закрыл?
1: Да.
2: И все.
1: Ой, слушайте, я вам сейчас дам лайфхак, ребят. Вот честно, когда вы уезжаете в отпуск, что нужно сделать? Есть тревожники. Вот люди действительно бывают очень тревожные. Вот я тоже тревожница, поэтому я и знаю этот лайфхак. И значит, что нужно сделать, чтобы не думать о том, я выключила, я вытащила из розетки, я окно закрыла, боже, я не закрыла, или закрыла, или не закрыла, или закрыла. В общем, чтобы у вас не было этих метаний, вы берете телефон, включаете видео перед тем, как выйти из квартиры, и проходите со своим телефоном на видео всю свою квартиру. И тогда, когда у вас будет очередной приход тревожности, вы просто посмотрите на видео, вытащили вы из розетки, например, что-нибудь или нет. Ну как? Ну чё?
2: Годный лайфхак.
1: Ну скажите же. Ага. Ну пользуйтесь, друзья. В общем, только сейчас нам, пожалуйста, лаверды запишите, после какого вопроса можно начинать напрягаться. Мы с удовольствием прочитаем, и без вас нам не справиться. Обязательно закидывайте.
2: Ждем вас в нашей группе Радио DFM ВКонтакте, в наших мессенджерах, где тоже скоро появится пост. Ну и, конечно, номер для сообщений в любом удобном для вас мессенджере. Макс в том числе принимает сообщение по номеру 965-115-5-115.
1: Ladies and gentlemen, мы начинаем!
0: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM. Реклама. Этой весной границы между вашим «хочу» и «могу» сотрутся, и настанет будущее. Только в мае фастбэк-кроссовер Amoda C5 на особых условиях. Но дело не только в цене. Дело в мечте, которая воплотится в ваших незабываемых поездках и путешествиях на Amoda C5. С его невероятным дизайном, мультимедийной системой, спортивными сидениями и непревзойденной безопасностью. Amoda C5. Управляй будущим. Специальные условия только в мае. Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
3: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
4: Просто так.
3: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
6: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: А поехали всей семьей!
9: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
10: Ура! Премия!
11: И мне пришла!
10: И мне!
12: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
11: О, да!
13: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
0: А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что Радио DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, прямо сейчас о том, что нам говорят астрологи сегодня по поводу этого конкретно лунного дня. У нас 9.59 стартанул седьмой лунный день. Обожаю этот день, потому что это день работы со словом. Ну, как вы понимаете, это наш профес, поэтому это наш тоже день. На всем протяжении седьмого лунного дня над нами давлеет мощь слова. Сегодня все слова обретают силу, все сказанное вами притворяется в жизнь. Основная работа, которой сегодня следует заняться, работа со своей речью, словом, текстами. Чтобы не навлечь на себя неприятности, следите за тем, что произносите. Ложь, сплетни обладают разрушительной силой. Зачем я на работу пришла? Что я здесь делаю тогда? Я не понимаю, Дмитрий.
2: Помолчи.
1: Ну как вот мы, понимаете, лишили нас сладкого фактически, понимаете? Ну это же отвратительно. Ладно, мы будем терпеть. Мы будем терпеть?
2: Конечно, а что нам остается делать?
1: Нам придется терпеть. Значит, в общем, сплетничать нельзя никак, а у нас столько вопросов, столько тем. Ой.
2: Значит, нет, ну, это, конечно, не мы просто будем пересказывать, что
1: мы
2: нам
1: же не
2: сказали.
1: Будем осуждать.
2: Да, мы не осуждаем.
1: Да, мы не осуждаем. Мы не
2: осуждаем. А кто мы такие,
1: чтобы осуждать? Ну, просто если человек, то мы же должны сказать об этом. Это же констатация факта, это же не сплетни.
2: Нет.
1: Но если он кобель. Если он урод моральный. Ну, мы же можем это сказать? Ну, это же, может быть, мы его кармические учителя.
2: Да.
1: Ну, кто мы такие, чтобы осуждать? Мы не осуждаем, но мы даем оценку.
2: Мы просто факт.
1: Просто факт. Просто факт. Вы понимаете, как мы спелись? Так, день будет удачен для честных и активных людей.
2: Вот!
1: Ты тут при чем,
2: господи? Активных.
1: Какие ты активные. На диване, что ли? Важно оставаться организованным и собранным. Привести свой ум в порядок, например, с помощью медитации. Можете сделать себе приятный подарок. Очень хорошо. Купить что-то, о чем давно мечтаешь. Шашлык хочу. Знаете, вот прям хочу шашлык. Какой-нибудь такой вот прям хороший. Да?
2: Нет? Прям вот уже вот готовый шашлык? Или прям сначала сырой шашлык, а потом приготовить
1: этот шашлык? Ой, да ну, ты чего? Нет. Надо в ресторанчик сходить в какой-то. Ну, чтобы мне приготовили. Вот хочу, да. Сегодня надо как-то себя порадовать, конечно. Ну, может, не сегодня. Так, общение с окружающими принесет вам радость. Именно сегодня можно прочувствовать все тонкости человеческих взаимоотношений, найти общий язык с тем, с кем, ну, не получалось, в общем, его до этого найти. День удачен для контакта с начальством. Как пятница, уже вечер. Ребят, забейте. Все, какое начальство? Давайте уже отдыхаем, уже думаем о шашлыках, думаем о солнышке, о чем там еще надо думать, о цветочках. Все, уже забиваем. Не надо уже этой работы, хватит. Давайте уже с понедельника уже.

0: on DFM. Ну что, друзья, напоминаем тему, которую сегодня обсуждаем.
1: После какого вопроса можно начинать напрягаться?
0: Ой, напрягаемся по полной программе. Например, твою одежду уже негде складывать. Тебе что, еще что-то купить? А разве твоя мама сегодня приезжает? Вот такой ужасный. Дорогой, а машина застрахована у нас вообще?
1: К чему, мне кажется, это? К чему?
0: Ну так вот, уж можно начинать напрягаться. Или... Лен, ой, Наташ, ну это не совсем вопрос, конечно, все-таки. Это скорее утверждение, после которого вам, ну, зададут вопросики, скажем так. А ты разве сегодня родилась? Понимаешь, что это вообще не напрягаться? Это все, это можно жим-жим уже по полной программе. Это чей волос? Волос это чей? А это что у тебя? Это царапина?
1: А откуда?
0: Откуда у тебя царапина?
1: А что за синяк?
0: В смысле, ты сам себя так почесал? Это откуда эта царапина? Я вижу, там две царапины. Нет, там параллельные две царапины. И это странно. Ну, давай проверим, как ты можешь так вот себя вот почесать. Ну, почеши. До крови. Да. А вот это с другой стороны что? Это засос? Это засос. Я же понимаю. Нет, я знаю, что такое синяк, а что такое засос? Вы теперь понимаете, что такое человек на опыте, друзья? Да? Вот так вот. Значит, еще... А почему ты так мало зарабатываешь?
1: Ой. Да? Это последний вопрос, который могут тебе задать.
0: Вот
1: все.
0: Видишь, вот есть, видите, до этого его ничего не волновало. Все было как будто бы норм, как будто естественно, да? А как только задали вопрос триггерные точки, пожалуйста. Сколько с меня? Ты успел? Можно мне только спросить? Вот Петербург, обожаю Петербург, естественно. И вот Александр нам пишет. Значит, а во сколько мосты разводят? Привет, Александр. Надо, Сашенька, теперь говорить не во сколько. Деньги есть, поедешь по обводному. Все. Ну, у нас есть теперь же прекрасная история. У нас есть мост, который не разводится. Угу. Вантовый.
1: Ну,
0: вот можно,
1: понимаю,
0: пожалуйста.
1: Объезд стоит дорого.
0: Нет. Ну, просто надо будет немножко подольше поехать. Чуть-чуть. Подольше на такси или на машине. Ну, надо будет объехать. Почему мы его называем объездной мост, да? Ну, то есть вантовый. Вот очень хорошее место. Вот так вот раз, и все. Зато, по крайней мере, теперь... Ну, хотя, если вы на Ваське... Я не знаю. А хотя на Ваську сейчас тоже вроде сейчас... Но если вы с Васьки поедете, тогда, получается, вы поедете по окружной, тогда вам вообще попа. Но я могу ошибаться. Вот Петербург меня поправит.
1: Приезжайте в Питер.
0: Да, потому что, ну, вы же понимаете, что я, конечно, ориентируюсь. До 2015 года я вам про Петербург сама могла бы все рассказать, а после 2015 я уже здесь, поэтому мне тяжелее ориентироваться. Так, значит, с какого вокзала, аэропорта уезжаем? Ну, аэропорт, опять же, в Петербурге только один.
1: Тут не перепутаешь, да, в Москве.
0: Да, а вот вокзалы, да, есть у нас вариантики. Вот. Ну что, что сегодня на ужин? Это такой вопрос. Знаете, меня бесит, когда человек отвечает неправильно. У меня есть только один правильный ответ. Значит, когда я спрашиваю, что сегодня приготовить, мне не надо говорить, что ты хочешь. Ну, типа, мне все равно, или, например, или, ну, что хочешь, то и готовь. Если бы я знала, что я хочу приготовить, я бы тебе этот вопрос не задавала. Вообще. То есть я бы просто приготовила. Значит, в этот момент, дорогие друзья, дорогие мужчины, значит, открываем телефон, открываем заметки и записываем себе, значит, два варианта. Курица с макарошками, картошка с котлетой. Все. И просто говорим, два варианта у вас. Курица с макарошками, да, котлетка с пюрешкой.
1: Я предлагаю один. Давай пельмени сварим сегодня.
0: Нет, пельмени, это как будто бы она не хозяйка.
1: Ха-ха.
0: А вот тут вот она хозяйка, а вы изъявили желание.
1: Сегодня просто руководство по выносу мозга и спасению этого мозга. Если
0: дорогие,
1: знаете,
0: ну у вас есть я. Конечно, я всегда вас спасу. Вот, всегда спасу, всегда помогу. Поэтому два вариантика записываем, сразу говорим. Вы мне потом 100 раз спасибо скажете. Так, что у нас за тема?
1: Впереди у нас не тема, у нас впереди игра. Называется «Методом тыка». Будем проверять вашу интуицию. Телефон 8-495-956-112. Звоните.
0: Можно, конечно, еще жареную картошку с селедкой, я подумала. Ну ладно. It's showtime. Pago! Pago!

0: Тыка.
1: Итак, друзья, прямо сейчас мы играем в методом тыка. Будем проверять интуицию нашего слушателя. Кто здесь?
2: Дозвонилась Ксения. Судя по настроению Ксению, она уже на выходных. Ксения из Москвы. Здравствуйте.
3: Алло, да-да. Здравствуйте, здравствуйте.
1: Ксения, ну вы как там вообще? Как встречаете выходные?
3: Знаете, вообще замечательно, погода супер. И у нас сегодня еще и праздник выпускной в детском саду у ребенка.
1: Потрясающе! Это достойно аплодисментов. Ну и прямо сейчас мы выясним, какой у вас уровень интуиции. Вы готовы не думать вообще ни о чем?
3: Готова.
1: На старт, внимание, поехали. Правда, что кумкват — это трава?
3: Да.
1: Правда, что наука о движении воздушных масс называется аэробика?
3: Да.
1: Правда, что главного злодея в игре Марио зовут Браузер?
3: Да.
1: Правда, что у Иоганна Себастьяна Баха было 20 детей?
3: Нет.
1: Правда, что существует птица под названием куриный гусь?
3: Нет.
1: Отлично. Прямо сейчас мы выясним уровень интуиции. Нам подскажет искусственный интеллект, что же у нас получилось. Дмитрий, напомните правила, после чего мы отдаем подарок.
2: Как минимум 3 правильных ответа нужно дать на 5 вопросов. Либо, если правильных ответов нет совсем, в этом случае вы тоже получаете наш подарок.
1: Ну, сейчас мы выясним, Ксения. Ксения, а вы вообще как? Вот вы ревнивый человек?
3: Очень.
1: Да? Вы, у вас муж есть?
3: Да.
1: Муж есть?
3: Есть.
1: Ну, вы периодически выносите ему мозг, что вот я чувствую, что вот что-то не то. Вот у вас бывает такое?
3: Конечно.
1: Ну, да.
3: Я еще женщина.
1: Ну, конечно. У вас же интуиция, правда?
3: Да.
1: Ну, да.
2: Давайте узнаем его уровень. По крайней мере, на данную минуту.
1: Да, да. Выясним же, насколько вы можете доверять себе, а не мужу.
3: Давайте.
0: Ваш уровень интуиции равен нулю.
2: Нулю, Ксения. Ксения, все мимо. Мимо.
1: Ксения, когда он говорит вам, что вам кажется, вам реально кажется. Просто на всякий случай. Когда вам кажется, что у него любовница, значит, ее точно нет. А вот если вам кажется, что он вам точно не изменяет, я бы на вашем месте напряглась. То есть все наоборот должно быть. Все наоборот. Итак, правда, что кумкват — это трава? Нет, это дерево или кустарник. Правда, что наука о движении воздушных масс называется аэробика? Нет. Правда, что главного злодея в игре Марио зовут Браузер? Нет. Правда, что у Иоганна Себастьяна Баха было 20 детей? Да. Правда, что существует птица под названием куриный гусь? Это тоже правда. Аплодисменты!
2: Ксения, поздравляю!
1: Самый кайф в том, что мы за ноль тоже отдаем подарки.
2: Да, это наш фирменный плед. Ксения, поздравляем, укутываем вас.
3: Ого!
1: Да, Ксюш, просто это настолько большая редкость, чтобы вы знали вообще. Человек, у которого вообще нет интуиции, это прям, ну, это золотой тоже человек. Он приравнивается у нас даже вот выше, чем человек, который все ответил правильно.
2: Тем более девушка.
1: Редкость, редкость. А вот, и теперь мы вам еще дарим 10 секунд на все приветы.
3: Я хочу, знаете, передать привет нашим воспитателям, нашим деткам, у которых сегодня выпускной. Это школа 1788, платформа 9, группа 10, звездная!
1: Ура!
0: Реклама.
4: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
5: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
6: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит Доставка».
9: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
10: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
11: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019-08. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РП Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-190200-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Займы на любые цели в приложении «Корона».
12: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
13: Подробнее на t2.ru.
14: Тэнк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
15: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
16: У меня дело выгорело.
17: И сам я выгорел.
18: Это не дело.
19: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности.
20: Милдронат. Горите делом. Дронат. Горите делом. Не выгорая.
21: Спрашивайте в аптеках.
22: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
23: А помнишь...

0: 0+.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый 190-200 граммов, 639 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: А дальше тусовка.
2: On DFM.
3: Потому что радио DFM.

0: and gentlemen, introducing Paco on DFM.
1: Ну что, друзья, конечно же, мы продолжаем, собственно, обсуждать нашу тему.
2: После какого вопроса можно начинать напрягаться?
1: Ну, во-первых, это не всегда связано с личной жизнью. Вот, пожалуйста, когда мимо проходящий патруль ППС говорит «Добрый вечер, у вас все нормально» и улыбается, знаете, так хитро-хитро. Когда с кухни раздается голос жены «А ты что, это съел?» Вот это, конечно, да, попадало бы. Напрягаешься, начинаешь, когда во время ремонта любой вашей техники или авто в вашем присутствии мастер произносит «Ой, блин!» А хуже, когда это происходит, производит врач после ваших анализов. Знаете, когда анализы ваши смотрят и так Вот, мне кажется, хуже этого уже ничего нет. Вот тут точно можно напрягаться. Нет, тут вы уже можете ответственно, я вам разрешаю наложить штаны. Ну, то есть, как бы сесть уже все можно. То есть тут можно уже не сдерживаться, если такая реакция на ваши анализы у врача.
2: Да. У меня есть вопрос. Вот напрягаюсь после вопроса. Две новости, хорошая и плохая.
1: Да, это сразу
2: какой,
1: понятно, что, скорее всего, они все будут не очень.
2: Да.
1: Когда жена пишет, у тебя же нет планов на выходные. Да? Это значит, что у тебя нет планов на выходные. А если у тебя будут планы на выходные, возможно, у тебя будут проблемы с женой. Но это не точно. Хотя, скорее всего, да.
2: Ладно, вот жена тут пишет, что начальник как раз так может спросить, есть ли у тебя планы на выходные, что ты делаешь на выходных. Первый признак того, что выходных у тебя может вообще не быть.
1: Я еще обратила внимание, что спрашиваешь человека там типа, а что ты делаешь такого-то числа? И он сразу, знаете, такой, не знаю пока. Вот пока. И знаешь, и думает, куда бы ему рыпнуться? Куда бы? Как бы заранее отмазаться? Что сказать такого?
2: Да.
1: Для этого у вас должен быть какой-то нелюбимый родственник супруги. Ну, то есть, понимаете, к которому вы должны пойти, но, может быть, отмажетесь, но это не точно. Вот так надо. Понял, да? Учись, пока я
2: сегодня весь час этот записываю.
1: Так, от жены ничего не хочешь мне рассказать? Ничего не хочу тебе рассказать. Да, сам стоит, потеет уже, бедняга. Когда вначале говорят, ты только не нервничай. Там уже без разницы, какой вопрос дальше. Вот Изи пишет. Стоишь? Сядь. Вот это, ну, не знаю. Мне кажется, я не напрягаюсь в этот момент. Я чувствую, что сейчас будет интересная сплетня. Сейчас мне расскажут что-то такое, что я прям обалдею, у меня три раза упадет челюсть, потом три раза поднимется, и дальше будет мысль такая, офигеть,
2: да
1: можно.
2: Ладно.
1: Кому бы еще позвонить, пересказать? Так, ну ладно, это нет, я нет. Я, кстати, вообще могила. Мне можно доверять секрет. Скажи, Попов.
2: Подтверждаю.
1: 100%, да. Вот, ну... Дмитрий.
2: Так, ну что, вот еще несколько сообщений. Владимир напрягается от вопроса, в каком деле у тебя асцендент.
1: Ну, да, это важно. Да, почему вас это удивляет?
2: Вот.
1: Это важно. Потому что я могу сказать, дорогие мои, вот вы все знаете свой знак зодиака, вы знаете только свое солнце. Оно вообще никого не интересует, чтобы вы поняли. Вселенную совершенно точно. Кстати, ваш характер тоже не определяется солнцем, потому что это только ваше эго определяется солнечным знаком. Например, Луна — это ваша психоэмоциональность, Венера — это ваше отношение в любви, Меркурий — это коммуникация, Марс — это ваше качество в работе, тоже страсть, ваша или отсутствие ее полное, да? Плутон — это как вообще вы переживаете трансформационные моменты в жизни, насколько они у вас сложные. Ну, Селена, Лилит — это я уж не буду рассказывать. Но самое главное — это то, что ваш асцендент — это то, как вас чувствует общество, то, какой вы на самом деле. Это важно. Вот я, например, Овен, но я вообще не похожа на Овна, потому что по характеру я асцендент в Близнецах. Вот, поэтому я не могу принимать решения, я абсолютно долбанутая, у меня не все дома. Овны все нормальные, все любят спорт. Я ненавижу спорт, у меня точно не все дома, это 100%. Откройте большую советскую энциклопедию на слове «долбанутая», там будет моя фотография. Вот, поэтому, дорогие мои, конечно, да, конечно, асцендент делает все. Кстати, близнецам большой привет, вы все такие, и не надо скрывать.
2: В общем, Владимир, который написал это сообщение, кому надо объяснить, тому не
1: Слушай,
2: надо
1: а ты
2: объяснять.
1: У нас же тоже близнец.
2: Я, ну, наверное, ну, по знаку
1: по
2: зодиака.
1: По асценденту-то же мы не знаем. А может, ты как раз по асценденту
2: как-то
1: Овен?
2: Вот, ну, вот, а живу с этим уже столько лет, даже не знаю, как выжил.
1: Ну, да, это, конечно, странно, Попов. Ну, ты вообще, честно говоря, не очень в себе тоже. Ну, поэтому мы и сошлись, поэтому мы вместе, друзья, и ждем вас в следующем часе.
0: Радио DFM. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в Максе. Плюс 7 965 115 51 15. 965 115 51 15.

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 19 часов. Радио DFM.

0: есть счастливчики, которые сейчас уже с друзьями где-нибудь на даче шашлычок уже поставили на мангальчик, уже стоят. И главная забота – это сделать так, чтобы вовремя, понимаете, вовремя на шампура.
1: Когда жирок капает, вот, понимаете, да?
0: Да, да. Кстати, угли хорошо феном разжигать. Вот, и вообще, конечно, хорошо, хорошо. Но есть те, кто еще не доехал ни до чего, соответственно, сидит на рабочем месте или, наоборот, еще только передвигается куда-нибудь с рассадой. Вот, и для них работаем мы с Дмитрием Поповым.
1: Да, всем привет, здесь Юля Пагу.
0: Напоминаем тему.
1: После какого вопроса можно начинать напрягаться?
0: Значит, звонок от начальника, что делаешь? Вот это вот все. А помнишь, что мы обсуждали в прошлый раз?
1: Ой.
0: Вот когда к памяти мои апеллируют, честно говоря, сразу напрягаюсь. Я думаю, боже мой, сейчас надо что-то вспоминать. А может быть, я все забыла уже, я не помню. У меня вообще память как у рыбки. Я вот что надо, то хорошо могу, на всю жизнь помню. Ну, плохое что-то. А вот что-то обычное могу прям сразу забыть. Еще. У тебя же машина застрахована, сегодня мы обсуждали. Ты где, что делаешь? В смысле? Прям безумно напрягает этот вопрос. От жены ничего не хочешь мне рассказать? А ты правда же не хочешь рассказывать это действительно? Значит, еще что?
1: Ты забыл, какой сегодня день?
0: Ну, забыл,
1: напрягает,
0: да, это
1: да.
0: Очень плохо.
1: Сразу начинаешь...
0: Помнить надо,
1: да,
0: надо помнить.
1: Ты сразу что-то должен, получается.
0: Ну, конечно, потому что ты должен, да, ты должен помнить. Значит, ребята, мужчины дорогие, если вы не хотите с периодичностью получать люлей, вы должны выяснить, я вам как девочка, я же для вас здесь работаю, я же вас, вам могу сдать вообще все, что угодно. Все, что девки скрывают, я могу все рассказать. Вот. Я хорошая подруга, я подруг не предаю. Так, и, значит, что я могу вам сказать? Вы должны запомнить первый день вашей встречи. Это важно, да? Потом день первого поцелуя. Это тоже важно. День, когда вы сделали ей предложение. Это важно. Потом день женитьбы. Это важно. Потом вы обязательно должны помнить день ее близких, о, день рождения ее близких родственников. Это важно. Потом вы должны помнить, ну, естественно, если у нее есть дети, то день рождения ее детей. Вот. Ну, все.
1: Ну, да, конечно, пацаны, каждый раз на опережение играть. Каждый раз.
0: Да.
1: Потому что имейте в виду, придет день, когда нужно будет идти с друзьями куда-то. Понимаете?
0: Да.
1: И
0: да.
1: Нужно будет какие-то причины, какие-то, вот,
0: да.
1: Понимаете, лазейки искать, что...
0: Ну, а помнишь, ты меня отпускал, да. Я тебя отпускал. А помнишь, да. Я тебе пошел навстречу, на что наступило время пойти мне навстречу, дорогая.
1: Конечно.
0: Вот, обязательно нужно иметь подстраховку. Всегда, это важно. Я тоже так живу. Так, значит, что еще? Напрягается. А есть что поесть? Особенно, когда ты ничего не готовила. Скажи-ка мне свой пароль от телефона. Вот это вот все. Что еще?
1: Есть 30-ка до понедельника? Сразу как напрягаешься.
0: Меня прям трясти начинает в этот момент.
1: 100% Адам, стоп, мне сейчас просто придут денежки, просто сейчас пока нет, но в понедельник будут.
0: Железно. Знаете, я обратила внимание, вот, знаете, мне почему не нравится даже взаймы давать людям? Потому что странно, мы говорим им спасибо, когда они возвращают нам деньги искренне, чем они. Это как-то странно. Они взяли нас деньги. Они ими пользовались. Мы не получили проценты, могли бы в банке получить там еще что-то. Но при этом, когда они нам возвращают, как будто бы мы должны сказать им больше спасибо. Спасибо, что...

0: кто вернул. А они как бы пожалуйста говорят. Так странно,
1: ну,
0: правда?
1: Ну, такое себе, да.
0: Не, не люблю я вот эту благотворительность, не люблю. Это вот та благотворительность, когда я не люблю. Когда человек, извини меня, я экономлю, а он на Мальдивы ездит, да, на тачке не экономит, на крутой и так далее, вообще ни на чем не экономит, живет в кредит или в долг, а я должна это все спонсировать. Нет, спасибо большое, не моя история, вот. Пусть тоже, как говорится, живет под средством. Ну, правда же?
1: Конечно, да. Вот такие вопросы всегда напрягают.
0: Это отвратительно просто. Все, мы выдали. Нельзя держать себе вот это. Потому что, понимаете, многие скажут, о чем они говорят? А знаете, о чем мы говорим? Вот люди сейчас едут, и у каждого есть такая ситуация. Может быть, была или в будущем случится, не дай ты Боже, да? Вот. И вот они вот почувствуют, как мы это прожили. И тоже поймут, что не стоит, не стоит. А если они уже это прожили, поматерятся вместе с нами. Хорошо же, хорошо. Все избавились от негатива. Ladies and gentlemen, introducing Ago. Ago on DFM.
2: Будь на связи. Пиши в эфир Радио DFM. DFM. В любой удобный мессенджер. +7 965 115 51 15 965 115 51 15.

0: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
1: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: А поехали всей семьей!
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 480 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на La Moda. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на La Moda и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
0: А теперь тусовка.
5: DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Ну, конечно, друзья, мы вам расскажем, что вас ожидает завтра. У нас 8-й лунный день стартует в 11:29 утром. И практически завтра весь день, вся суббота будет посвящена 8-му лунному дню. Он, кстати, достаточно хороший. День такой очень добрый, чувственный. Вообще день, символом которого является сердце. Это обо всем говорит. 8-й лунный день, день самоанализа, раскаяния. Вспомните все неприятности, которые настигали вас в прошлом, и отмахнитесь от них. Ну, короче, забейте. Вспомните, как вы сами доставляли неприятности другим людям, и раскайтесь в этом. Слушайте, есть люди, которые этого заслужили. Я вообще не люблю вот эта история, когда, знаете, говорят: простите своих обидчиков, не держите на них зла. Да фиг ли! Дорогие мои, если мы будем слушать всяких шарлатанов, то, конечно, мы понаслушаемся за наши деньги всякой ерунды из серии: простите, отпустите это, не помните зла. А если мы почитаем действительно психологическую литературу, например, Карла Густава Юнга, на котором зиждется абсолютно вся психология вместе с Фрейдом, они там вдвоем, понимаете, на двух руках, на четырех руках, да, держат всю психологию, весь психоанализ.
2: Тазик с психоанализом.
1: Если мы все это почитаем, то мы поймем, что мы есть, мы не можем вообще терять свою агрессию. Потеря человека, когда человек теряет свою агрессию, взаимосвязь со своей агрессией, когда он подавляет в себе агрессию, это первый путь к антидепрессантам, к депрессивным состояниям и к неврозу, да, к тревожным расстройствам. Когда мы принимаем свою агрессивную часть, когда мы понимаем, что это наша часть, это наша теневая сторона, да, она есть, да, мы агрессивны. Все, что вы можете делать со своей агрессией, это просто ее направлять в какое-то другое русло. Не на человека, чтобы ему бошку бить, да, там, или матом ругаться, а действительно направлять свою агрессию во что-то иное, то есть перераспределять. Но терять свою агрессию – это очень и очень плохо. Поэтому если вам кто-то сделал плохо, и вы чувствуете, что вам нужно человеку это высказать, не надо слушать шарлатанов, которые вам скажут: «Будь выше этого, не говори ни о чем, будь выше, ты же человек». Не надо. Сказали, написали, заблокировали. Все, все. Выдали, пусть он сам живет с этим. Че, вы тут при чем? Выдали, вам легче стало, это самое главное. Вот все, психолог, которого вы заслужили, это я, Юля Паго, записываемся дорого. Так, дальше что у нас по поводу любви? Прощайте людям их поступки, относитесь ко всем с теплотой. Ну что это вообще, кто это пишет? Что значит относитесь ко всем? Если вы ко всем относитесь с любовью и теплотой, значит вы никого не любите. Нарциссы относятся ко всем с теплотой и любовью на ранних этапах. А потом все равно, ну, падают в свою психиатрию, понимаешь? И уже они пустые, им сыграть это легко. Раз-два плюнуть. Значит, нельзя всех любить. Нельзя ко всем относиться с теплотой. Есть люди, которые действительно вызывают у вас эти эмоции, а есть те, которые не вызывают. Что мы делаем, если человек не вызывает эти эмоции? Дистанцируемся. Дистанцируемся, отходим подальше, чтобы нам... Понимаете, вы должны думать о себе. Вы должны думать о своем комфорте душевном, психоэмоциональном. И это очень важно. Потому что если у вас будет больше психически, эмоционально здоровых людей, у нас будет здоровое общество. А я лично в этом кровно заинтересована. Как и человек, который сейчас скажет «да». Попов?
2: Да.

0: Дима.
1: Заболтались, да. У кулера, да, друзья, заболтались. У нас тоже, видите, мы не можем остановиться. Встречаемся каждый день и наболтаться не можем. Да, столько всего. Сейчас вы не поверите. Стояли, кулер воду набирали, обсуждали одежду Ани Седоковой.
0: Вот. Праздник был вчера у наших коллег. Да. Отмечали, да, там премьер ТВ был.
1: Ну, поскольку мы про ничего хорошего не сказали, мы это слух произносить не будем. Ну, как-то такой себе наряд, конечно, ну, не знаю, сомнительно. Зачем это, опять же, шапка сверху? Ну, какая-то вот странная история. Но, поверьте, Аня намного красивее в жизни, чем вот она иногда одевается. У нее просто странный выбор одежды. Вот правда. Не хочу никого там критиковать. Ну, последний вот раз она вышла в красном платье. Я даже... Вот если бы она... Вот поверьте, мне бы... Вот скажи, меня бы не запарило, я бы ей в глаза это сказала. Ань, ну, как бы, ну, алло. Ну, что это за сосиска рваная была? Ну, это какая-то странная история. Ну, правда.
0: Нет, зато, представляешь, зато люди обсуждают, а не обращают внимания.
1: Да, с другой стороны, понимаешь... это хайп.
0: Да.
1: Да, с другой стороны,
0: конечно.
1: Да. Да, с другой стороны, да. Если есть желание, чтобы тебя все пообсуждали, неважно как, ты, конечно, можешь как угодно выглядеть. А если тебе все-таки хочется I'm sexy and I know it, то вот это вот, не знаю... Ну, странная одежда как-то, мне кажется. Ну, ладно, вообще, что мы обсуждаем? Половина все равно не видели Аню в этом. Ну, если что, посмотрите. Так, Дмитрий, что у нас за тема?
0: У нас тема, которая звучит так. После какого вопроса можно начинать напрягаться?
1: А, так, после... после какого?
0: Вот налоговый отчет сдал?
1: О-о-о.
0: Сразу жим-жим, что называется.
1: Да, это вот неприятно.
0: Вопрос от тещи. Как вы относитесь к спонтанным переездам?
1: Mm-hmm. Она что, хочет, чтобы вы переехали?
0: Любые вопросы от тещи начинают напрягать. Так, и вопрос от начальника. Ты не мог бы зайти ко мне в кабинет?
1: Не мог бы. А понимаете, вот дело в том, что люди не понимают, что самого главного. Значит, смотрите, если вы хотите получить положительный ответ от человека, вы ни в коем случае не должны задавать вопрос частичкой «не». А ты не мог бы мне помочь? А ты не хочешь ко мне прийти? А ты не хочешь сказать мне что-либо? Уже в ответе, вернее, в вопросе заложена частица «не», соответственно, она формирует ответ. Ответ с частицей «не». Не хочу, не могу, нет времени. До свидули. То есть как будто бы вы оставляете человеку шанс слинять. Когда вы задаете вопрос, слушай, а помоги мне, пожалуйста. Вот тут уже требуются, извините, яички для того, чтобы отказать. Они у всех, они есть. Поэтому если вы хотите быть манипулятором от Бога, вы должны понимать, что вы не должны задавать вопросы с частицей «нет». Потому что тогда «нет». Тогда вы будете больше и чаще получать положительные ответы. Они отрицательные. Дмитрий, понятненько.
0: Конечно.
1: Со мной, если вы будете это практиковать, я вам что-нибудь тоже...
0: Мы не задаем вопросы, хотите ли вы позвонить. Мы говорим сразу, звоните. Будем играть с вами в игру «Есть контакт» 8-495-956-101-2.

0: есть контакт. Есть контакт.
1: Итак, друзья, прямо сейчас играем «Есть контакт». И сегодня у нас будет играть Наталья из Череповца. Алло.
2: Наталья.
3: Алло, здравствуйте, девчонки, мальчишки. Юлечка, Дима, здравствуйте.
1: Наташенька, вы сегодня, мы решили, что вы будете играть с кем-то из нас. Мы тоже хотим поиграть. У нас тоже, вот, вы знаете, игривое настроение. Поэтому вы можете выбрать себе партнера. Или я, или Попов.
3: Ой, вы меня так это...
1: Правильно, берите Попова, не ошибетесь.
2: Давай, Юля, одно слово ты, одно слово я.
1: Да?
3: Выбирай ты. Давайте так поиграем.
2: Давайте я.
1: Нет, давай ты, давай.
3: Кого-нибудь.
1: А я посижу, тебя покритикует. Намного приятнее, чем со мной, понимаешь?
3: Правильно.
2: А мы сейчас так сыграем.
3: Нет, Юля, давайте вас. Я знаю, что вы там четко говорите.
1: Нет, все. Надо, понимаете, дело в том, что это выгодно, потому что потом я ему скажу, вот ты сам не можешь слова объяснить, а людей подставляешь. Это же он придумывает эти слова.
3: А девочку запутал.
1: Да, пусть, знаете, это разгребает. На старт внимания. Погнали.
2: Не дадим повода нас критиковать. Наверху не солнце, а ночью появляется.
3: Луна.
2: А когда она толстая, как это называется?
3: Толстая, полнолуние.
2: Да. Есть. Потом тетушка такая сидит и говорит, ну-ка давай-ка мне ручку, сейчас я тебе по этой руке всю правду расскажу.
3: Гадалка, есть.
2: Да. Вот смотрите, вот есть дверь, а есть что? Не дверь, а противоположная. Но в доме есть дверь. А вот дверь, откуда свет мы получаем в комнату, откуда он заходит?
3: Коридор.
2: Наталья,
3: следующий.
2: Ну, посмотрите, это последнее слово. Последнее. Посмотрите на улицу через что? Вы смотрите на улицу, находясь в помещении,
3: окно.
2: Через что? Вот, а в этом, в нем вот это вставляется.
3: Форточка.
2: Бывает там из трех слоев состоит, из четырех.
1: Секторов.
2: Камер. Вот камерный он двухкамерный, трехкамерный.
1: Дорогущий пипец. Вот так вот поменять вот эти вот деревянные на это очень дорого.
2: На пластиковые. Вот как он называется? Вот вам в магазине предлагают, вы его брать будете или со своим пришли?
1: С каким своим?
2: Ну вот и в магазине, Наталья, вот вы будете брать или у вас свой? На кассе вас спрашивают.
3: Пакет.
2: Так, а вот это?
3: Пакет этот, крутится, вертится,
1: шар голубой.
2: Хочет упасть.
1: Стеклопакет.
2: Это был Наталья.
1: Давайте поаплодируем. Два слова есть, а чего это результативно?
2: Все нормально, да. Два слова из трех, значит, уже у вас есть наш фирменный плед. Поздравляем.
3: Спасибо большое.
1: Да, под полнолунием будете сидеть рядом со стеклопакетом, гадать на жизнь свою, в общем, и укрываться будет чем. И, конечно же, 10 секунд на все приветики.
3: Ну, ребята, в первую очередь вам привет. Я часто позваниваю. Связи у нас там беспилотные всякие эти им проливали. И, всему Череповцу Вологодской области и всех с прекрасным наступающим летом. Всем отдыха.
1: Конечно, мы поздравляем Вологодскую область с очередными безалкогольными выходными.
0: Есть контакт. Есть контакт.
4: Реклама. Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
5: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
6: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
7: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
8: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
9: Лента.
10: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Тэнк 300» и «Тэнк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Тэнк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Тэнк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
9: Штурман Финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
11: На АЗС Татнефть. Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
9: АЗС Татнефть. Курс на выгоду и новые рекорды.
11: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС Татнефть и получайте дополнительные бонусы.
12: У меня дело выгорело.
13: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
14: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
15: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
16: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
17: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
18: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
19: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
20: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Важные новости, друзья. Попов не мог пройти мимо. Давай, жди.
1: Ну да, чтобы как-то картина дня пятничного сложилась. У вас, друзья, в России появится новый ГОСТ на унитазы.
0: Mm-hmm.
1: Обратите внимание.
0: Подождите, а что значит ГОСТ?
1: Ну вот раньше унитазы только на три вида разделялись. Вам сказать, какие? Может быть, вы не знали.
0: Вы знаете?
1: Напольные, детские и настенные.
0: А
1: сейчас сразу 16 видов будет. У нас появится разнообразие. До этого как-то не было, но сейчас появится разнообразие, и все они будут по стандартам. Изделия подразделяются по способу установки, особенностям конструкции, типу омывания чаши. Их тоже несколько. В общем, теперь нас ждет вот не просто, ну, не знаю, какой-то непонятный предмет, который может быть даже и навредит, если он сделан не по ГОСТу, а вот четенько.
0: Москвичи чаще едят и плачут в постели, чем занимаются сексом. Завтракать в кровати предпочитают 50% опрошенных. Также в топе скролл соцсетей, маркетплейсов, просмотр фильмов и видео, занятия по работе или учебе. Лишь 14% москвичей упомянули кровать как место для интима, а 16% там тупо плачут. Вот, ну что я вам могу сказать? Хорошо.
1: Ну, что ж хорошо?
0: Поесть — это всегда прекрасно. Да, потому что, смотрите, есть одинокие люди, но они же тоже едят. Есть люди в паре, они тоже едят. Едим мы вне зависимости от настроения. Нет, ну, в зависимости от настроения. Просто когда настроение плохое, мы едим еще больше. Ну, то есть, в принципе, это нормально, потому что просто едим мы регулярнее, чем все остальное. Правильно? И это не зависит от нашего социального положения. Как прекрасно пожрать, друзья, все-таки.
1: Пожрать и поспать.
0: И поспать. Все. Это идеально, я считаю. Вот, поэтому не будем тут даже и лицемерить. Согласитесь, Дмитрий. Это просто очень хорошо. Очень-очень хорошо.
1: В свете наступающих выходных.
0: Да. А что еще у вас было там что-нибудь из новостей?
1: Да, например, ученые назвали точную активность для защиты от возврата веса после диеты. Короче говоря, вот у вас посидели вы на диете, потом боитесь набрать, должны как минимум пройти 8500 шагов, ни больше, ни меньше. Тогда вы не вернете свой прежний вес.
0: Чего?
1: Вот такая информация.
0: Чушь.
1: Если
0: какая?
1: Вот худели, пожалуйста, поддерживайте потом вот это вот.
0: То есть ты все время должен уже
1: баланс.
0: Бегать, как сайгак, понимаешь, по парку. Ну, понятно, да, ладно. Так, еще у нас вот есть: чем больше человек листает ленту перед сном, тем хуже он запоминает сны. Эксперты связывают это с перегрузкой мозга информации, снижением качества фаз глубокого сна. Я могу просто опровергнуть это легко. Я помню все свои сны. Я могу через 5 дней рассказать, какой мне сон снился 5 дней назад. И Попов знает, я ему рассказываю. У меня там такое происходит, у меня там отдельная жизнь. И вообще ничего не влияет на мой сон. Вообще ничего не влияет. То есть, по-любому, я окажусь в этом. У меня там вообще хорошо. Я бесплатно там отдыхаю все время, питаюсь бесплатно. У меня все там на халяву. Очень прекрасное место, друзья.
1: Ну, это суперспособность, конечно, суперспособность.
0: Да, это шикарная способность, да. Это правда. Вот. Но не всем дано.
1: Не всем дано.
0: Да.
1: Вот еще в Китае разработали переводчик для животных. Уже есть предзаказы на этот девайс. Ученые утверждают, разработчики, что будет понимать с точностью до 95%, о чем с нами говорят попугайчики, хомячки и, возможно, даже рыбки.
0: А вам оно надо, ребят? Потому что я прекрасно знаю, о чем думаю. 90% попугайчиков, хомячков и рыбок. Дай пожрать. Ну, то есть вы будете все время жить с ощущением, что вы не кормите свое животное. А у них же как? У них же нет насыщения. Они же будут есть без конца. И вот вы постоянно дай пожрать. Зачем это надо? Вы думаете, что он вам скажет: я тебя люблю? Собака может и скажет, а рыбке вообще наплевать на вас. Она может даже вас и не узнает.
1: И тут скажет: я тебя люблю, дай пожрать.
0: Ну, собаки... Нет, собаки все-таки любят просто так хозяина. Это самое лучшее вообще существо в мире. Но это мое мнение. А вот кот, он с претензией. Он как бы скажет: женщина, на работу не пора. Что-то засиделась, я смотрю. Да? Еды нет, ничего нет. Давай, шуруй, поспать хочу. Вот
1: общем,
0: так.
1: Да. Тогда лучше не знать, что
0: о чем думают о вас
1: другие.
0: Животные, да, понимаете? Животные. Потому что вот когда мы тоже знаем, что думает о нас наш козел, тоже недовольны. Ладно, давайте переходим к бомбим-финалочку уже.
1: Через полторы минутки будем подводить итоги по нашей теме. Она звучала сегодня так: после какого вопроса можно начинать напрягаться. Вот расслабимся скоро.

0: and gentlemen, introducing Pago on DFM.
1: Итак, друзья, бомбим финалочку, выясняем, кто у нас сегодня заберет наш фирменный плед. Дорогой, между прочим, не дешевку какую-то подсовываем, да? А вот, Дмитрий, напомните тему.
2: После какого вопроса можно начинать напрягаться?
1: Ну, мы тут вообще напрягаемся по полной программе. Например, а ты Макс скачал? Сразу все напряглись, кто не скачал, да? Вот так. А, так, еще что у нас есть? Товарищи, у вас когда самолет? Вот после этого тоже можно напрягаться. Так, что еще?
2: Вздрагивал от мамкиного, ты уроки сделал? Или вот Иван пишет, когда к тебе обращаются со слов дяденька или по имени-отчеству как-то задают вопрос, а тебе лишь только 30 с копейками, сразу напрягаешься.
1: Или, например, вот этот абсолютно тупой, кстати, вопрос, я его терпеть не могу. Ты что, с ума сошел? Да, сошел. И что? А кто у нас в уме, подскажи? Да? Мне особенно нравится, когда, знаете, поколение наших родителей, они говорят, у нас психологов не было, мы же нормальными выросли. И хочется спросить, а кто вам сказал, что вы нормальными выросли? Алло. И вот мы как раз то самое поколение, которое признали, что психологов нам не хватало. Правда, Дмитрий?
2: Да.
1: Ну,
2: да.
1: Вот и все, вот и все.
2: Нуждаемся в помощи.
1: Ты че, самый умный, что ли? Вот мне кажется, после этого вопроса точно можно напрячься, потому что после этого вопроса может что-то прилететь в лицо. Вот, а может быть и в другие части тела. Ну, в общем, лучше бы сразу сбегать, как будто бы. Так, и еще неудобный вопрос. Вы пьете? А как часто? А сколько? А что пьете? А вас это волновать не должно, нужно говорить. Я пью компот со сливой. С косточками. Могу заменить на вишню.
2: Вообще можно заменить на что хочешь.
1: Да. Очень люблю сок березовый из бревна.
2: Можно прямого отжима.
1: Так, вот кто-то скачет на бревье, не, а кто-то его доит, понимаешь? Ну, то есть у всех свои эти хобби, да. Ну что, кому мы сегодня отдадим подарочек? Отдадим подарочек мы сегодня Владимиру, я предлагаю.
2: Давай.
1: Вот, он написал от жены, ничего не хочешь мне рассказать, а ты и правда не хочешь. Вот. Но это даже не наш выбор, это выбор людей, которые написали, поставили кучу лайков этому сообщению, видимо, жиза.
2: Да.
1: Я люблю жизу, поэтому мне кажется, это хорошо, Владимиру отдаем подарок.
2: Так что мы сегодня со всеми слушателями, кто действительно лайкнул этот комментарий, Владимир, поздравляем, вручаем наш фирменный плед.
1: Ну и, конечно, друзья, мы желаем вам офигительно классных выходных, чтобы у вас все было круто, весело, комфортно, чтобы были какие-то интересные разговоры с интересными людьми, чтобы зануд поменьше, вот, чтобы бабочки в животе... Ну, бабочки в животе — это редкость, конечно, но, с другой стороны, можно съесть что-нибудь вкусное опять же. Пусть у вас все будет хорошо в эти выходные, по кайфу, да, вот по кайфу. Кайфуем, в общем, все выходные. В понедельник услышимся. Всем пока!

Радио DFM. DFM. В Москве 20 часов. Радио DFM. Радио DFM.

0: XM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Number three.
3: Открыли тройку лучших на прошлой неделе Offenbach, Miles Away.
0: Второе место.
2: Number two.
3: На второй позиции был лидер позапрошлой недели. Yearbooks, Graceland.
0: Первое место.
2: Number one.
3: А вот лидерами прошлой недели стали Kung City of Lost London, Galaxy.
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит завтра в 15 на Радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама. Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
4: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация Комфорт 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
5: Привет, это группа Сироткин. Мы с командой Остин выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки Остин и создавайте образы, в которых живет музыка.
6: Штурман Финиш рядом, бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
7: На АЗС Татнефть. Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
6: АЗС Татнефть. Курс на выгоду и новые рекорды.
7: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС Татнефть и получайте дополнительные бонусы.
8: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
9: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
10: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
11: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
13: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на «Ла Мода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на «Ла Мода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
14: В кино с 21 мая. Хоррор от студии Блюмхаус. Обсессия.
15: Хочу, чтобы Ники Фриман любила меня больше всех на свете.
14: Будь осторожен с тем, кого желаешь.
16: Я люблю тебя, люби меня!
14: Обсессия. В кино с 21 мая. 18+.
1: Welcome back and right now.
0: А теперь тусовка.
1: On DFM.
0: DFM. Потому что Радио DFM.

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 21 час. Радио DFM. Радио DFM.

0: Реклама. Чанган предлагает включить эмоции на максимум с новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
1: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация комфорт 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18+01.05-31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
4: ОК представляет.
5: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
6: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой...
7: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
8: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ВОККО. 18+.
9: Welcome back and right now.
10: А теперь тусовка.
9: On DFM.
10: DFM. Потому что радио DFM.

0: DFM. Радио DFM.
1: DFM.
0: DFM.
1: В Москве 22 часа. Radio DFM.

Радио DFM. Включи тусовку.

0: DFM. Радио DFM.
1: DFM.
0: DFM.
1: В Москве полночь.
0: Radio DFM.
1: Радио DFM.

Радио DFM. Включи тусовку.

Radio DFM. DFM. Радио DFM. Включи тусовку.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.